0: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.
1: Я помню, я горжусь.
2: Дидаров Владимир, Владимир Николаевич, родившийся в 1914 году, был обычным журналистом, писал статьи для различных газет. Молодой публицист постепенно набирал популярность в обществе, ему предрекали большое и светлое профессиональное будущее. Но в безоблачную и счастливую жизнь вмешалась война. Владимир отправился на фронт. Мой прадед участвовал в боевых операциях, а в свободное от перестрелок и бомбардировок время писал статьи, поднимал дух товарищей. Он участвовал на Крымском, Сталинградском и Южном фронтах. А затем произошло то, что часто случалось во время Великой Отечественной. Перестали доходить письма, и связь с любимой Осетией оборвалась. Так и пребывала семья в неведении долгие годы после войны. Старались найти хоть какую-нибудь информацию, но все тщетно. Однажды раздался звонок. Через партийных работников вышли на моего дедушку и сообщили, что есть важная новость о его отце. Насколько неожиданно было узнать о Ладе спустя 20 лет. Через несколько дней дедушка уже летел в Литовскую ССР. Оказалось, что поисковые отряды обнаружили место захоронения моего прадеда. Он лежал в братской могиле вместе со своими боевыми товарищами, прошедшими почти всю войну. Администрация города Шауляй, Литовская ССР, давно искала родственников героя. Безмерная гордость охватила дедушку, когда он узнал о мужестве своего отца. Владимир оказался награжденным медалью за оборону Сталинграда. И что самое интересное, представлен к правительственной награде – ордену Красной Звезды. Он погиб в звании майора Красной Армии и служил старшим инструктором отделения агитации и пропаганды. В Литве в одной из местных школ установлена мемориальная доска с именем Владимира Дидарова. Такая же есть и на входе в здание Дома печати Владикавказа. Спасибо этому уникальному поколению за все, что они сделали во имя каждого из нас.
1: Я помню, я горжусь.

0: Радио Алания 104,5 FM.
1: Арф хужих шерзыл шаука захвохшкай. Сашты шигау сахарта калга тах. Аман рай зашт хур зашком шах паштай. Волар в тем кошт кирон фандры сагт. Жарин жал там коштай жерда ради. Хавой каума нахах паштал жилди. Ама шарта удыхажна варди. Я варди та ерон фандер хунди.

Опять я тихой ночью просыпаюсь, привиделся во сне знакомый путь. И я себе совсем не удивляюсь, в пути я знаю этом жизни суть. Все спрашивают, что опять случилось, молчу в ответ без лишних слов и фраз. Лечу, и сердце радостней забилось,

величие гор и аромат цветов. Как сын пред матерью хочу склониться, и землю здесь я целовать готов. Все спрашивают, что опять случилось, молчу в ответ и ни к чему слова. В судьбе моей давно соединились

жаль, что ты не видишь тех цветов. Они от горизонта.

Радио Алания. Владикавказ. 104 и 5 FM. Моздок. 106 и 5 FM. Мизор. 102 и 6 FM. Эльхотова. 101 и 5 FM. Радио Алания. В каждом доме.

0: зауджы къауынэртэкъэу афт шахатэ.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый день. Утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода.
7: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
9: Кушинканам мин фарашчада вдай фарашта мажи югонд литературон музыкалу нарвлмайон радиожурнал «Хуржарин».
10: Куржарин фандыр айв жылтыл, Хазарттам ясин зинат хашы. Хуржарин лаппуй шушак фандтам, Хоржа амонды сашты тайкашы. Хуржарин чынцон чыжык ашарма, Гидин жыты хунима артахт. Ама жағынс райшылмай ижарма, Кошы дардыл хуржарины сағыт.

фӕндыр зӕрдӕй уагу дардыл, йӕ сагдку айсӕлы фӕрнӕй, уӕ дарв йӕ мин-минцӕсты сузы, ӕмӕ фӕхуды салхы загӕймӕй. Фӕуазы комы дон йӕ зарын, фӕлӕууы исту уӕ бӕлцон, ӕмӕ зӕххонрӕ сухт дӕр зӕлтӕм, ныккусынц хӕхтӕ дӕр бӕстон.

Карсена тфати мы чечил чижге баварста фандрей салдын. Шомарай шомдарю дынжир фандрей гыц улвар жытыл шаварта, ама юн нижарма арын суйналуд. Ямат фажиккай уратыхшт. Усы фандырма яхи бар руаз, мы бонда куналу. Фала фатима мана карта яма дежарда халар бушта. Уэй сахта, ама сахта.

0: Фандрэсэгдэн бирэ варжы Фатима. Усы варжон зинат та арыгон чыжгмар сэдэ шаби бонты.
1: Халаккэнэм хоржнау, рагэй дэр афта куштэу надэмэй. Мама хижуэнэ конку фэдэн. Одэй фэштэмэй ухаттар мэхи афтэмэй на кудэкэнэн. Мама на ишкэмэ ба халаккэнэу, не зау мамэ, я каждэк сардмэ. Халаккот тонэр маштэр фандрэй хоржти сахтау дуэмэ. Афтэмэм юкашсэ ма фандрэзадак чыжтэдэ мэхшэн барагдэр дарэн срэ шухтэрэшты. Усы куды мана фахисан котта нырмадыр фандырай. Нырта кыдыр мама афтакэш сма ана фандырай на албажу нин.

0: Айвадмы анакрон варжон зинат, каршанаты фатимей ахутта город Орджоникидзей айвадон училищема. Каштый фасиш, аманыртыка куши сагат ирыштун музыкалон театры у жарак кынык.
1: Фандыркет гыцелэ бирэ варштон, вот жарам маку дейкарон дарнаудиш. Фалана город айвад училище маку бастын, вот мау махурканы райды той жарын ылдар. Арах тарфаканын шываллаттым фышчарджиты, ци у жарак, полчы кабул, малушек, халуарак амандарты. Абунун мажарды акан ниш ног жарак. Уйда руфыш шываллаттын, хуйны уршанык. Я автор ташты кулаты элкан, ама чежемты ахшар. Жаргы таяканын сагат ирыштуны телевидение ама радио оркестрима.

0: цирчышт алы. Махсы бахы койра кынын вант кынам. Умын на журнал хуржыр инеш барджын хай. Уйу дунион цирчышт алы буян. Асы бахы цирчы ама киной айва чиларжы. Удоны я чина жуны ахам наражын заныва цыган. Я барак усы фысыриш кухта масагатырыш туны адамун артист. Кантемирата Ирбек архайта дашкай киноныфты. Офыла нхаш шырейра кынам. Советтон сатта котой кинонов смелые люди. Кодиш бах, поезды фадыл че куама вадайдахам. Бира бахты жаводты фагурны фашты, терчи бахты жаводы асы байрак бахлесы штырварта, шаветон цирчи ветеран Кантемираты алыбек. Ака жаджи артист узан, жақта шаветон садиши маршал Семен Михалыфырт Будённый буяны куфетта вот. Дишаджи коммагашыма қалзык бахрават, тынк фасыт киноишчы тажардама. Киноишт куфешты вот бажад цирчек орды. Киное юахам трюкна бажад, ама Ирбек буянал кайнакутта. Фала якурдят, олдайтыңды рабырак телевидении. Юхату диша хамсау. Ю областон студима басай сауга Эдуаргашек ухпадарта, савонной жага. Автоем буян ратта яражжак ах. Аркуфта, что и на бакутта ешерен, а масма нисыр садавтами студия шинтыл арашт. Кана андер хабар. Кантемират барчты корд, Маргарита Назаровой шыртима садта котту иравдышт. Буян юсаштыр хибарая жад, ама басы тигрма, баш мыштаем, что и аштырта. Асы хабар диш бафтытта чефетта удоны шеппатыдар, яхалар зинад, ама якабатыр зинадай. Юха барымма анара кынгыней буяны сардей. Машкуи уд актер Михаил Яншины юбилей. Дуне адам. Уалымма фашкулистей арбажын, штей сцена марахашт уршуршид бах. Юбилярына кафыд, яшары яна куфта амасыд. Рарфа кынымма бахы баку диш ашинтыл фанзамола азыгмашхижын. Дуын фонзажы барс фашслужба котта буян цирчы Кантемираты барчты кордиме. Фала рыштыг-рыштыгу, ама яхион таканы. Бажырун буян. Бахан анушысы парамхай бирауы. Бақудишы ерай гуран хижан тамарвитын. Фала... Фала кордмын ауыд номыры ражирасыунын уардона шифтынзым мачибажыд. Ахым бах, ама афыл вартой буяны. Ама дишыкта. Сарамбонты шаргыбын чиуд, важданыма бусай чи бажырунд. Осы буян ехи равдышта, рагай арагма дарсма вардоны ифтығдуд ахымай. Ночитырма ювдишан. Курди арчым бахы арахш синеттан. Уйфадыл Ирбек ахым кажын нхаш шахта. Пенсионертан ала фаздариш дуомай кушан. Фашсадар номер ивдырсад. Вардонзынал бақуд, ма буян агуштай бажад. Нафажива коттой ярай гуран хижан оттама ялашымма. Уазыма хижа, яшы валоны бонта камар ваштаум. Уаза я фаллад. Фала бира нахашта яна мацард. Уайтағдырын кард. Бақтыра гаума ақшыш гонай насыд. Яхиу балашта адамма. Шахатка ю лауыд азамай, ама ю хаткай ямыр-мыр рай кушт. Саулю куды котта. Сыю ауад ясаштытыл. Цирчир цырахты. Ави адамы тыхчын кухамзағыт. Ави адай маджифалман банзавыт. Чижоны. Нырта жары на республикай адамон артист Балат Валудя. Ажа урыш шуғыт. Адамон мелодий. Фандрей сағды мүштулаты ира.
1: Колхозон чижгай ажа урыш шуғыты. Чежеті аштал барак дардарай, шарды гон хурбон комбайны шарай, жатхум тіси.

дӕ мӕн арзонӕм гӕрттӕ нацчынӕй, уӕндӕй гурвидас куысты фӕзминакӕй, дӕ арӕхсина дӕ азауӕрӕ содӕй, ерӕ чызджы тӕны дис

хай сех жары хурыр кашт, ой, хурна, ой, ума шуз гаварш, а масай мажара джекалаш, цай дон расучишь мафахаш, а масай мажара

Мамма зурын айфандрей сагдын бирын сондар каши. Фала уаттар ю салдарын хаши жагызынан. Мана ныртакка не патрла ом аштыр барыг боны кашарыл, ама ой ахур жахот. Мажарда он жағы бира ашты ананиш расшот амун чинсар. Калза гай ол саваты алы барыг бондар. Нырта бон радиожурнал хуржарин редакции важа гуат камдан умма он ночдар ацахцынан.

фӕндырдзӕ. Ды адымы номды, ды фарнды, дӕ зӕлты нӕ тугдазин змӕлы. Фӕндырдзагъд, дӕ амондӕй чи фӕуа хайджын, уый адымы фарнӕй дӕр хайджын.

Хушыш ирон фандырзагдма, ама куды кэныш. Сашма сашла путана бавшаштышты, асы фандырзагдма кафыней. Сашма сашла пута набавшаштышты, асы ирон жаххылсауней. Сыгана ниш, ахамуд шакышмат. Набаштыл жын шахат кушкотта. Вад юмады фырттау басыдышты жнаджынах макашу аттохы. На бавах той шарибар хурангулын, на бавах той шакаштар трух швиден фехалын. Агады сарды баштыжен шахат малат чирайшта, удон минта миллион таудышты. Вода абон хурышкашт, абон штрамон дьетуге чибалхатта, удон нам термышен бусти наду. Ама маюхат байкушам хабалата дриш, ама пашей юнак фрт, Адама фаштак пишмома. Кашия хутыгата кашбег.

Дӕ бон хорс мӕ зынар хо. Куыд цӕрут, цынок хабӕрттӕйс. Куыдысты мӕ зӕрон ма дӕмӕ фыд пӕсӕ ӕмӕ дырис. Хӕрзӕгтӕ мӕт кӕнынц. Къосыс мӕ зӕбӕ хонӕ дифӕ, ӕнкард кӕнынцӕ мауӕз. Мӕ пис мосын сӕвӕй бын мӕ бакӕс. Уӕвгӕ нӕнӕ нӕкъӕу, кӕннодта пӕсӕ кӕудзӕни. Йӕ зӕрдӕй нӕ зӕуныс. Ӕздӕн зӕбӕх ӕнӕнис. Таг мӕ службӕ фӕудзӕн, ӕмӕ кӕрӕзи фендзӕстӕм нӕ дифӕ. Ӕзӕр мӕсты рамбӕм бӕрстон райгуырӕн хӕдзар куыдат чынуый. Афӕу мӕ та хӕрзаг нӕ уӕлӕй къӕу сӕр кобӕрты сӕгъд дӕг диди нӕг фестадысты. Эх, ӕвӕдза, ичкӕмӕ ӕусӕзӕ хӕлӕллӕу, нӕхи мӕ дӕриу дзаг сулӕв. Нӕ дифӕ мӕ сусӕн хастӕн зӕгъон. Сдӕр кӕ печтӕ бамбӕрт кодтон зӕгъын нӕхи мӕ куыфӕрастон. Уӕдафтит къухӕй куыд, кӕмӕн дирӕй мӕхи горӕт мӕ ракуырдтон. Зӕбӕх лӕппу, мӕнӕй чи сылхистӕр. Фӕдзӕг мӕ йӕ зӕрдау азыннӕуӕд, сӕхуыдтаг дам дӕ ис горӕты. Йырӕсстон ӕмӕн зӕгъын ис зӕрон мӕд. Мӕйн зӕгъын зӕрдӕлӕу уӕнӕн иу сӕрбӕттӕн истот дӕр балханон. Уый мӕн бирӕ фӕкаст, бахуыдтӕ мӕ зӕгътӕ, ацу. Нӕхи мӕ та куыд уӕрӕстӕг. Нӕ кӕрӕттӕ хӕрзаг кӕнинагӕсты. Иу нӕгӕйсӕн дӕриссӕ тӕ кӕндзӕни. Эх, ӕвӕдза, ичкӕмӕйн къӕдӕй уисты уӕрдон ӕрдав. Мем кау бийм мӕ фӕкӕс. Хӕрзагтӕ айвӕ йӕмит бӕлтӕ хуыд гӕй зӕгъид. Хӕррӕг куыд хӕрзарӕхсӕ куыд. Сӕламты рат ламасхӕн, Жамирӕт, Жамилӕйӕн. Матхсут. Тахт кӕрӕзи фендзӕстӕм. Ӕстӕм июнь мин фӕрассӕдӕ сӕппӕр фыццӕгӕмӕс.

Адым іш фэлдыштад, адым і юмаяк хажнау. Райгурд шакаттыры кыкта, шакаттыры сіні муртай. Ама ши мыккаг май рухш, фалтарты анушон хорш зінад. Жарджыта, ама катчыта, адыма вартой шажырда тарашух цінад. Хал-халыл аварагау сам хаштой шасарды ахшыштыраш таккудыта, ама са усы юмаяк іштыр фарн шкотта анамалад. Шамидык саргая бажад нарак фыдалта туджыжмалд. Шараш чулджырда юаг, шавар жон зінад. Кадык кэнджытын еш азалы бун. Удо намалынс. Фалакат жытын азалы бунны. Удон анушон ішті. Ю фалтарса инна фалтарма ратты штыр хажнаяу. Ама я вый ахашы дарттар. Агаш налу кадык кэнэк фарнятыма динаттар. Фалавала улбажа дышты бира кайваршта, кишин фандрима арах кайсахта усы анушон качыта. Махма магнитофон лентал фыштиш нарты богалтты кашт, жарга усы кадык. Табуавши байкушутам, кадык каны фарняты мадинат.

ерта бон, ерта бон, мазылла пухурбай бурди, ерта бон, мама хор. Лапу автора штиша мою шутка.

Я в норме, дега, я бак вот там, и жен куратта, я хотых, да я хасангарш,

0: кӕнӕдзи мӕзы урынс, мӕзы гӕй вӕдзӕй хаштазӕг гӕн ем, аз гӕр цу ен, мӕзы джи шӕрӕй гӕр бахӕт цы кут той. Нар тадӕ мӕнӕм бырдзышты мӕ шош ланӕн ӕ кӕбутӕ, йӕ кӕдзирӕзтӕг мӕ цы пар тухы гӕрз курау ах той. Саш вӕ сар дзышты дӕ бажон зӕг удонӕсы мӕ зӕ бӕхӕй фӕ сӕр ру пор динӕттӕ уӕлӕр сӕуат.
1: Ирончын зӕхсӕвы кадийу йӕ сӕлхӕ сагодысши, адӕмиу кӕрӕзи уӕхсчыты шӕртӕ сӕмӕдисӕй уӕд каштысты, ӕмӕ иу чындзы кафӕммӕ курахӕттой. Ӕмӕ чындзы ӕв шӕрым заштӕнгӕс, чындзы уӕждандзинад шӕхисӕн рӕзсугъд бынӕ тӕшкодтой иргон рагон фӕндӕрзӕхтты.

жердэй вагу, дардыл, ясахт куайжыл фарней, водарвы мин-мин сэшты шузынс, ама фахуды салх загаймэй. Фауазы комдон ежарын, фалаву иштугма балцон, ама жахон расшухтыр жылтам, нэкушынс хахтадар башу.

0: Иронадамма, ишку ивай фэштама, нылгоймак фэндыр, як ухма наишта. Вы шылгойма жақуттагыл наматтой на фэдалта. Чыжы тайта фэндырэй сагдымма хорыш чиярахшт. Удон жындгонду дышты канд ювкау баштына фала агаш комдар. Амадамахшын удон кат хахтау баржонду ди. Авжарга вышкуртадар шаутта удон лқартой. Шашарга бахтыл удон саштма кажадышты. Фала сард сарду. Армышт синта, амайын ахшыжгон хабарттай, аражанны. Фандырзағдак чыжытайу, шашак шур варжатты, хашталвыштай тох бадырма куарвыштой, вадию рок сағд налкоттой фандырта. Фатых юсыл анкарт сейнад, ама шажалтыл адам махаштой анкалма кашак чыжыты шушак шағашта. Адам ишпылдыштад, адам хажна. Ама адамы усыштыр хажнама, фаштагрэштэк жэрдяга ергу маждахта на республика ядамон артист жындгонт фандырзагдаг гэжданта булад. Вый амбырт каны ерон адам рагон сахтыта. Тырны ерон фольклорон армаг хождар шахур канымма. Нэртакка булад ешна студии, ама сахорш куттагыл куши, уйтыхай яхадаг разурзан.
1: Навыдалта композитор та навыдышты. Штай сам вода шармагун музыкалу нахурдар наудиш. Фалмалам бынак байк ушут, шер куды гонд, сахтытам, куда айвышты, куттын карынсы жардама. Вода музыкалу нахдавай важык джанама жанам барын кайхонанс, ахамдар нешты. Ама мамма гашка шарашу зинаттар уймидагиш. Хуматак ама жардама карга, ахаму шашайраг минюак фальклорон сахтытан. Аж Саш, фылдар сағдын, ама саш хұждарым барым музыка. Уйяш маштырдиші афтаун сирон рагон сақтыда. Бір атазы байроқ шта адамай. Штай ватсагам бінтондар роху аты бажа айзышты, абон сыл бакуша кунафу ауад. Нафыдалтай нам схажна бажад. Уй қаққанын қау. Уман я хорзин адал афтаун қау. Уй у на алкай юмая хаштар. Юадай магып патыл нахасын, фала ажусы хорзин аткурын набира фандырзақ читай. Самай шаку шырдаруй, ноджи тыңдар, нарагон хажна донма, фольклорон сақтытам. Жаронда адамай маса чи куды каны? Ахам таишна республикай аллы қаутыдар. Амаса қау амбырт канын, фышшын. Ажмахада гаражи басатта котто нюк ордрагон сағды, амаса нфышто магнитофону лентыл. Усы арфая куттагыл, мажарды дарттырдар кушын иш тың жардягай.
0: Жынарған болты. Ода кушут, на республикай адамон артист гажданты булат, каны ерон адамы рагон сақтыта.

0: Фидар тулз балашау, бирак абаш жену кошта иш фалдыштат. Уйрав жердадам жардай ришей. Ама саш фалдарашта саву, уйбарс яхадан зинат, каны штыры иштырдар. Я фалдарам завгата хумата джинишашты жарджата. Коштай фыштам завга ракаши жердабан мелоди, аркуды котта бутту тарамазан. Даттамын нахаш бар.
1: Коштайым завгата штырхаж нашты армаш ириштуна культура и мидагна, фалаппад дуня ядамта культура идар. Удон хашшынц, жанар фалгонста, арф кудыта аманкаранта. Альчи дырзы адымар зыхыжара гамбады. Хуматажы набафышта кошта яхадак дыр яйрун фандыры фыцакшыфыл. Жарда и шағашты, жарджыта, качыта жага. Фалнырма коштайым завгатыл фак музыка фышнамайш. Маммагаш кавжар навай, яллам завгайл дыр южарак нафылы цалдыр хуж жарджыта квайдаттыр. Уйфашта ватсаган адам шахадак равжар иккой, кастажы хуж дырышты. Коштай кудыта аманкарантазы качыта хуж дырав дишын судон. Амандыр бафандыт, бав жарын коштайым завгата ю салдырыл жаржыта жаражын. Кайжағын айқау ақшыш гонул вайып, адамы жардама квасы ек койват. Ю за жарзан иш республикай композиторды цадишы садыму жаржыты корды иш уй. Жары гамуны хадыққаты аллы.

0: Раджи сагати рештон драмон театра уд премьера. Гаглойте Владимира пьеса магашка арышт спектакль на фехуштон мажах. Режиссер сагати рештон айват шкухтар хаяк сихите Майербек. Штырбарак бомы слогау бирадам арсыд усижар ирон драмон театрма. Алчи ебна тарсахшна, ама театр варжыта самадишейн калмакашын сцены ембаржан фейнардам катфасаузан ума. Амиш пьесы автор Гаглойте Владимирдар. Бастыным. Бахатыркен Володя. Фланыртекі спектаклы райдян ағымы саулық қоты кәніш.
1: Фестивалі фестивал сәмей спектаклы адамы зәрдәмі фестивал. Сәмей мәхәдәк саулық қоты көттін. Әбі адам мә бақара. Мә кәт бақара мә бамбар бәдәу мәз мәхи амуынчы қунзынын.
0: Автор айдетта Гаглойте Владимир Дубар хайдоннок комедии «Нафекуштун мажах». Мана колхоз шардар сорай хазар. Каврабын блашабын падым тахтин. Карташтау грант. Саштыраж райзашт амашабыркал. Айв афшнайт карт. Армаш шабырнау хазар хисау. Колхоз шардар сорай жарда. Нафаканс кушак ухта. Фашивадан шафылдарны вақты үші рай көрін қалбышты, ама құздар сарда көріп фалғдышты алырдым. Фылы сорен жынарғу фүті өжек. Азарак қазартты, аме авагашак құмтуынд афтауынс шағышыл. Тұқшы, риши ежірді. Емаштың барған бары есардың бал зор ян. Фылы сие бону, бамыт бақынцым көнне олдай. Комедия Ахшинадон Куттекте Ангом Баштиште Бинонте Синте Амажентин Соры Амазориан Анкалма Кашинс Шафртма Витарда Рисан Канзанья Служба Амашиждахсан Ярайгоран Калма Мадема Фид Шахисан Айвей Равжешту и Чинзагдар Филашафантекуду Дште Шакуттекте Авте Нарава Дште Шафрт Тужарсам Юрайзашт Бон Фажинд Ад бин ойнаг, ад шеваллон. Комедии фасид театр завтра жардама. У меня в дишану шажардяк у хамза. Адам жарда шакурдяте чи барух шкотта. У донта выдышты варашей федерация дамон артист шаланты кола. На республике ишкухт артиста шуанты кажбек ама беку жарты ашланбек. Варашей федерация ишкухт артиста Тот шат и шак, ама беку жарту аршита. На республике адамон артистка уртата вера, артиста бек марштах шар, збойте зоя, медойте света, ама загойте алла. А ваза кот хоржу, адам театра и жардарухш, ражия курасалнс уад.
2: Thank you. Завджы кавундыр таккаву ашт шахаты.
3: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Проект Кубады.
1: Ирчжита амондай ма варжонзинадай хайджнут веппаттар.
2: Амондом арсават фарнима, жардай рухш амакармима.
3: На жена гирштоны адам фарнама амонд ворахиш фаштасават каттариттар архуан рухшау. Ва алкай хазардар оменганшта фылдарай фылдар канат.
4: Варжонзинад хсаула вару. Ама карази варжгая сарут.
5: Варжон ирштона алла хазар держала тирон жарака ма фандерзарт фарнема амондай хайджнот вакуната.
0: Хутугаты Марина, будайчиты Сухраб, лалыты Кажибек, губяты Эльбрус, фарзинты Батраз, ама джимиты Артур. Проект Кубады.

Кадишкона бары мабусма Дауд мава вахтона вха Кадуд ханар ходы манахаш Хатыр дафа

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айват варшчита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишач концерт. Ирон патефонма. Дуун парыштам майвун, ирыштону хождаржара кэнчита балавар канзышты. Аламаты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
7: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказывают

0: с партнерами сервиса. 0 плюс.
1: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 989 670 03 27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
4: Аваллайга каштартау, на город танакауте лауэн сардсаван таурдыг. Лауэн сурдыг, валахижан, машинактан, цахарван. Лауэн сурдыг, не ярджита сашиктан, хаштоны афтиддышан. Лауэн сурдыг, гажданте афтсаргашан, концлагерте фаждаган. Лауэн сурдыг, ишшей номан, хаштон тамыгы алы бонан, аваллайга каштартау, на городты, на кауты, лауэн сардсаван таурдыг. Шафаршмата фашузы арт, анушон арт, ахшавай бонай, ярушта жынхоштатыл тоны.

Великая Отечественная война в семье каждого. Из нас и наши старшие передали нам огромное богатство. Богатство гордиться своим прошлым. Сколько я себя помню, тема Великой Отечественной войны и тема нашего участия, она всегда была большой, и она была близкой, она была рядом. Оба брата моей бабушки, они воевали, я их знал с детства. То есть это были живые участники, живые герои, которых я видел просто в обычной жизни. Они со мной игрались, и они для меня были ориентирами в жизни. Старшего брата звали Инус, младшего Тахир. И такая история, они прошли дорогами войны полностью, но при этом были очень скромными. То есть один из братьев бабушки, Инус, вообще был такой, очень много наград, но до того скромный человек, что на праздник никогда не одевал. Такой герой, в то же время тихий, спокойный. Другая история, это мой дед непосредственно. Мухарбек Басаевич Тускаев не пришел с войны, он погиб. Этот образ у меня формировался из рассказов бабушки, воспоминаний старших. Эту историю я уже изучил специально в архивах. Это был один из таких образованных молодых людей Чекалы конца 20-х, начала 30-х годов. Он один из первых, кто уехал учиться. И потом он работал в системе народного образования в районе. И когда началась Великая Отечественная война, людей с образованием направляли в военные училища. Тогда в Заоджикаве действовало училище. И он закончил ускоренные командирские курсы. В 1942 году, в начале года, получил звание младшего лейтенанта и сразу пошел на фронт защищать Кавказ. С этого февраля 1942 года началась его боевая дорога. Он был трижды ранен, контужен, все ранения были тяжелые. Я благодаря нашим архивам, благодаря Министерству обороны собрал всю эту информацию, весь его боевой путь. И через эти госпиталя ты начинаешь воспринимать, что это было очень сложно, это было тяжело. И он закончил свой и боевой путь, и жизненный путь при взятии Севастополя в 1944 году. Севастополь для всей страны знаковый город, это большая история нашей страны. И за взятие Севастополя в боях он получил орден Красной Звезды, был направлен в госпиталь в конце апреля. Но, наверное, нужно было задачу решить. Он вернулся и 8 мая 1944 года погиб. Это вот история, человек, которого я не знал, но чей жизненный путь и мои представления его нравственности, его отношение к семье, к родине, стали для меня ориентиром. Я поздравляю всех жителей республики с этим великим для всех нас праздником. Это предмет большой гордости. Хочу пожелать всем нам памяти. Памяти о них. Памяти о их поступках, о их жизненных критериях. Мы богаты великим прошлым. Я уверен в том, что задачи, которые перед нами стоят, и те, которые выполняют наши братья в зоне специальной военной операции, будут успешно решены. И мы как жили, так и будем жить по тем духовно-нравственным устоям, по которым жила, живет и будет жить наша страна.

0: которые мы любим слушать вместе.
1: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Аланья ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айвадварщита. Жердягай он кушинканам, амауахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, ирыштон хождар жарат панчита балавар канзышты. Аламат жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавон кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886 72 76 83 75, либо в военный комиссариат по месту жительства.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
7: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
8: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 3 мая. Из многих событий, произошедших в этот день в разные годы, мне хочется вам напомнить наиболее важные и интересные. В 1860 году Северный Кавказ был разделен на Терскую и Кубанскую области и Ставропольскую губернию. В приказе по Кавказской армии 3 мая 1866 года от главного Кавказского хребта, включающие вышеназванные области, а также Ставропольскую губернию, именовать Северным Кавказом. 3 мая 1891 года епископом Владикавказским стал Преосвященный Иоанникий. По воспоминаниям современников, его очень любили дети. Он одаривал бедных детей крестиками и иконами, а самых нуждающихся деньгами. Ни один бедняк не уходил от него без нравственной, а при необходимости материальной поддержки. В сентябре 1892 года он был перемещен в Рязанскую губернию. Жителям Старого Владикавказа не раз приходилось слышать выдающихся музыкантов. Посетил город с концертом и Генрик Винявский. Он был одним из своеобразнейших исполнителей своего времени. Никто из скрипачей не производил того захватывающего впечатления общего совершенства, как Винявский, страстностью своей игры и полнотой звука. Не говоря уже о безукоризненной технике, отмечали современники. А газеты подчеркивали, что ни один скрипач не может соперничать с Винявским, особенно по отношению к его технике после Паганини не являлся до сего времени виртуоз подобной силы. По достоинству оценили мастерство музыканта и во Владикавказе. Винявский выступал во Владикавказе в мае 1879 года. Это была последняя его гастрольная поездка. 3 мая 1910 года – день рождения остинского писателя Иса Басятовича Хуадонтьев. В 1926 году поступил на рабфак Ленинградского технологического института, потом окончил Ленинградский технологический институт. Позднее он совмещал работу, был директором Ленинградского дома культуры народа Востока с учебой на юридическом факультете Ленинградского университета. Первая книга Иса Хуадонти вышла в 1933 году. Называлась она «Гибель Корана», и в ней автор воссоздал отдельные эпизоды гражданской войны. В следующем году вышла первая часть его романа «В большом городе». Следует отметить, что в этих произведениях писателя много биографического. К началу Великой Отечественной войны Иса Хуадонти учился на третьем курсе военно-инженерной академии имени Куйбышева в Москве. Был смелым, отважным Отечественным воином, за боевые заслуги, награжден 2 орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. К сожалению, в марте 1942 года его жизнь трагически оборвалась. В районе Керчи гвардии майор Хладонти погиб смертью храбрых. Чекалинская средняя школа номер 3 носит его имя. Известный остинский писатель Умар Богазов родился 3 мая 1919 года. Первые его произведения появились в печати в 1951 году. Он автор многих рассказов, очерков, романов. Привлекала внимание читателей повесть Богазова «Счастье человека». Интересны также повести «Золотые руки», «Дыхание весны». На документальном материале создан роман «О горы, о родина». 3 мая 1920 года – день рождения народного художника России, заслуженного деятеля искусств Осетии, одного из первых скульпторов республики, лауреата государственной премии имени Коста Хитагурова, ветерана Великой Отечественной войны Чермена Дзанагова. Он работал в области портретной и монументальной скульптуры. Им создано

0: 150 произведений, портреты писателя Мамсурова, известных актеров Тхапсаева, Коряева и Саламова. Чермензанагов – автор эскиза памятника героическим защитникам Ильхотовских ворот, обелисков, павшим в годы Великой Отечественной войны в селении Коста и Вардоне, совместно с Анакоевым и Царикаевым. Ими же создан монумент дружбы в честь 200-летия добровольного присоединения Осетии к России во Владикавказе. 3 мая более 150 лет назад было основано Общество Красного Креста в России. Первая в России Свято-Троицкая община была основана еще в 1844 году, а в период Крымской войны была учреждена Крестовоздвиженская община сестер Милосердия, предназначенная для работ в действующей армии. Ее деятельность проходила под руководством выдающегося русского хирурга Пирогова при обороне Севастополя. Официальное же российское общество было зарегистрировано в 1867 году. Ему покровительствовала Мария Александровна, супруга императора Александра II. В 1925 году был основан Союз общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Северостинское отделение создано свыше 100 лет назад. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.
1: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. Завтра ты узнаешь больше. Слушай наш календарь.
2: Алания ФМ. Объявление.
3: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79, предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
2: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.
4: Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP Bank. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50.
5: Заужака он ртакау фараш шахаты.
6: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
7: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 77-03-03. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: жадам.
1: Сирай вутов шош.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Жынархым болта, ахшыш гуны вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыш гун жарчыта, вавашон кинонавта ама спектакль тэон, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмавым кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А. И во Владикавказе по улице Даватора, 29.
7: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
4: 95 лет радио.
5: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
4: 65 лет телевидению.
6: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
4: 60 лет кино.
7: Сейчас попахнет!
4: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
8: Фарны Хабарта – программа, которая золотыми буквами вписана в историю ГТРК «Алания». Это не только счастливые поводы сотен семей Осетии. Это песни, клипы, лица. Молодому перспективному врачу Мурату Доеву очень нравилось петь. Репертуар, соответствующий характеру амбициозного, патриотически настроенного молодого человека. Он хотел спасать не только жизни, но и язык, традиции и культуру. Реализовать мечту помогла, конечно же, телерадиокомпания. Алания. Для программы «Фарны Хабарта» творческая группа записала песню «Фандак» и сняла к ней клип.

0: башта.
1: Один эфир, и на следующий день Мурат Доев проснулся звездой. Свой путь молодой человек тоже нашел. Правда, жизнь распорядилась так, что от Осетии он теперь далеко. Но родная телерадиокомпания в сердце всегда.
2: Телерадиокомпания «Алания» отмечает свой юбилей, и я хотел присоединиться ко всем поздравлениям, которые поступают в ее адрес. Одна из моих первых песен была создана и показана именно там. Впоследствии я много раз принимал участие в различных мероприятиях, передачах, посвященных национальным вопросам, молодежи, искусству. И всегда там царила такая удивительная обстановка. Это все незабываемо. Сейчас я нахожусь далеко от родины, и возможности смотреть «Аланию» у меня нет. К сожалению, я хотел бы пожелать, чтобы телерадиокомпания «Алания» сеяла разумное, доброе, вечное, развивала и несла в народ родную культуру, родной язык. Всего вам хорошего.
3: 95 лет радио.
4: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
3: 65 лет телевидению.
5: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
3: 60 лет кино.
6: Сейчас помахнем! По-настоящему помахнем!
3: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы қауныр тәккәу дашшахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами вся Осетия.
1: Спонсор часа ИП «Цгоева». Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: эфире «Радио России Алания».
1: Зура заучикал, варайшом хорш нархам болтта. Куша сагаты рыштон радио. Абун ухуса абун. Машкой раштаг магашкау да шахаты амадаш минуты. Говорит Владикавказ. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире радио Северной Осетии. Сегодня воскресенье. Московское время 10 часов 10 минут.
2: Радиоканал «Радио России». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.

0: Дэ райшом хоржна ирштон нэжэр, дэ ва райшом хоржна горэт дэ нэкэвта, кэну нуасамон гарфа, армэджэ конкомэзэрд вафгэ. Фарнам зурэт кэттэрит дэр нэжнар хотэм афшмэрта, артыкэ гэм бон, май дишшаг дэр мэй. Ама я артыкэ гэм бон, маун жагам яусы арфа, арта хоржэй хайджэнут, юул дэр. Ал сэмэн дэр, карон вэйэ, Ема навал зэгдэр, я фэнзэй кумэлкун навал дуса, фала фалмэн хур бонтэ кудыш кэна тахтэр, ма мэдэбэнстэ дэр кушын кудрай дайуэй. Яуюн шэжэрдэ жэгэн абун, качын важжэтэ, бицоты валодя, ама туаты жаурэн. Алы боны гашнэм сауд.
1: Арфэ гондар.
2: Мэжэн архэ, ирштоны адэн, Ва бон хоржуэд, хсау важа гуд, маун арфа канын, нариштоны аланты фэд, кэйна шафу туй тэхэй, штыр бужнык, вэгдавай, баржонт кадва, фэдалтан, хсау шава маун кадва.
0: Штыр бужнык,
1: жоу. Ирыштон, ама ироном дамал, хорж бунта, хорж арфа та канат, мана барак бону, дуса барак бону хорж ахват, Це хорзі на тапн балінц, це хорз арфа та чафанди, раканан, у це хорзі на дай, це куха кут бафту, ама ша ша ша сте кут фіни, ца ваха марфа зягат, на дамен, на дуга іра.
0: Ема ва арфа та нар тонув шір, раф тавад, нар багудар, на шараваран жарак дар, на нхашмагашка, қара талай фарсанам баш сіна дуема, табав ши.

0: Елбрус хохым ном жахта, хусау бон жагэмэ. Аллы бон дэр у хусау бон, аллы хшэв дэр. Мэ мах бон дэр кудуа. Фэлмэн хшэв тэ кудуа, шабр дуг тах дэр кудра лэва. Анэ уйта, нэ, шэйра хэш су у асамон гэнэ, ви жэгзыштэм сбрэй. Акэш, фэштэмэ фидэнэ рухшэн. Ал срэштэгмэ, ирта, ануштэм. Амэ, Володя, Табавши, сыкэнэ, нэзэллэйэ, анушон. Уйвэшта та кэштэр жэгзэн, зоб, Табавши.
1: Ба, хазгэн. Нэзэллэй анушон кэнэ, кэрэзи жэрдэй кэй варжэм. Амон дэйэ кэд варжэм, фэлэ зэхэйна варжэм. Жэрдэй варжту, амэ ёй бэдэ адэмэ, амэ шэ ангом кэнэ, уй равдэштой, шэрай гэрэнэ фэштэмэ дэр, наирон адэм. Каву баштая, город зылата, ювылдар. Дишаджи фашивад нам комыл канынц, удон райвзышты, хиштарты, ама фандаг шар ваштар джишин, шафандактара шухт канзаниш, касай савы забахай сымбалзышты, шафандактара шухт зышты. Ахырчи кануй хорж ахыр канзан, рынчин чуи забахы шузан, автофанды штыр нэшфел дишак штыр хусау. Ама ун арфа канын, хой тхай, ама хой батте, хой батте, андар...
0: Фидан ануи куша, юзинад.
1: Юзинад, йо юзинад.
0: Штыр бужнаг, жаур сама бафтаузына хиштарын хашма.
2: Уефтаун, ма... Даума гэшка. Абондар, кадирон адам штан, и... Вот то хасам дуа ирештону ном. Ама нан дуне фарн хуи бала вар канат. Ама куд дих мавал канам на намте фала и ирештона, и ужарда.
0: Жардая,
2: и ужиняна, и у тих афшимар, афшимарай тах чену. Ама хуцы афшимарай кух, хуцы афшимарай чон кут хатам.
0: Я усы комыш нам кудуа. Тэнг, айт марза, бужнэг, эмэ бэрэг бэдтэ дэр, яуман кушэнц, эмэ жахта мэрдэ бун, фэцэгэм май, уэй шабр зинады бэрэг бун, фэллой бэрэг бун, ю зинады бэрэг бун, эмэ усэ шэветон ашты, усэ сардар ашты, сэ бэр жондэм вэжадыл, сэ диша сэ бэрэг бун, уман вэхэдэг дуэ дэр штутэв дишэн, эмэ Табавши у машинекта, я усе барак бон рождер куд ахадит тавит хай табавши.
1: Усе барак бон ма сатакот там, аж гцелтани хафта ме дарю, сатакот там барак бон ма. Ног заман ни ушкот той на мадалта на фидалта, ама ю раз дештам, аж бира жонен на каудар, валлаг бира жанче, ама анахр гон дудеште, фала нас асаг Совет тон адаму дышты, кыт куш той, кыт архайт той, кыт баш той,
0: каразин. Сар дыш колая, ахур гонды дышты. Махай валдару дышты, умай, ихдавай,
1: шармай. Мазы, жонын агнаты бабыла, я соты,

0: Мӕз нӕ хъӕуы бирӕ ис ахӕм геройтӕ кӕцытӕн гӕбуты Георгий уый Запорож стал куста ӕмӕ ӕрхуыды кодта фсенаг мӕйӕн Сталин афтӕзӕ дӕ хӕстмӕ марӕцы дӕ мӕнӕн фсенаг кӕн мӕ уыди герой
1: я бавӕрӕн о иумӕй ахуыддӕдмӕ валахи змӕ
0: мӕ фӕдӕ фсымӕр алыккӕ бицӕуӕт алыккӕ ахбей фӕрт уый фӕмадис германӕ хӕсты уымӕн мӕ йӕд тӕхмардӕ я кодтой ӕмӕ ин Ежах шартон Германии меш хаштон ме е биной нагл котон фон шивалон ин бажали
1: биной наджи ингенл ме
0: оно котон самей байвой марте марте баште ина бицоте зате уйдар хашты фешафтиш арте какта бицоте гаги уй Ахбей фырт, инна, ахбей фырт. Уйдар хашты фешафтиш. Ме фашта шыдышты, ем гэрта ма афтазыр той. Уй дамнын кнау дайд, вот дамна фешафтай ка мах, а копытам дамнам, у харинагу айтады шарта, ям кабатыр диш, на мгэй на тарштиш. Уйдар хашты фешафтиш. Инна, та эмигранту диш, Америчы, пацах рэшэджы айв хутта, буй ташы нэхсай хэшкутта, мулатавын, омалы ур барвышта, шизэр гэштан фэнцгай мин долларта, афта мэй хэшкуттой. Ама йодонам фэштакта бажадышты, мал камандар я фэштак фэшти хорскуту, ах саунну сар фракэнат, ахам
1: тэр Ома усы и узинад, куна удалит, о, мал лэхожи дэр, ал чи дэр яхи, Хай хашта, вала хижи куттагма.
0: Ма ума гашка, ма мафта кашма, жардай уды кадайша каразий баштой, ама хиоманыш удышта яфта.
1: Бу жнег фа, жагзна ма вадр так га кудма ка кайт хайма, да ми зури наг, жавар дита кайт хай жагзна, да хур жа хай.
2: Ма ма дари кайт хай жагу нудон, мах цардыштам, хуш дарире, таба Али суба нақауы. Ама нақау ди, нақауын дармык кагнауыд. Удыштам биолдар туата. Армаш дих куоттам фады фыртай. Уменама нақауы адам удышты цеппарыв сумары цуд. Шахиштар вуди.
1: Цеппар хазар вандаджи.
2: Цеппар хазар вандаджи. Цеппарыв сумары. Маште уды алчидар хазар вандаджи. Шахиштар вуди зах. Дык кагвуд ура. Мах.
1: Ну, конкома дахисан, о.
2: О, дыкак пиран, цепарам заглу. Ама пиране чуд, цардыштам табай, ама пиране чуд, каттар шахитчан, лханга пакут, той царгар кут, той пар километр эдалдар, ама хучу дуа кавы, табадар, ама цали чубандар, туаты бачи, Ама удышты ю адам, ю мы как.
1: О, божник.
2: Ама хуче дуа кавай, аче ди, дуа даши мэсэц хаштоне. Худоне, цепар адай маджуди нахи хазарай. Ма фид, ма фала Зачибан, царди удон, надышты дуэв смарицот. Ама фала цардышта мю хазары, ю бинон тавыдышты. Ама
1: Масын шанам тэжар чизар хайтта.
2: Туаты сардион Пётр эфэрта, хоттой фала Туаты сардион, Адам, Исаак, мафэдэфэд, лафэр са смаралапу. Ма Шако, Кочта, Николай, Чучи, цеппары смары, худондар, цеппары смары, хаст
1: ма. Ма, ерсен ма еш ома, салдар гейтте чи уды дон, табавши. Шанамта жағын уда бон, мазы тыңдар чи феш кухте уйдар табавши.
2: Дува хазарай, ртыгаев смарта. Антон, хыджаг харитон шауи фыртты. Чиба, андо, гиюча лекшой фыртты. Афт хаджарай дыгаев шмарта. Ама умай маджуди артата вдышты офицерта Давид Вардана фырт. Ама Сергей Артём фырт. Удон са сарту Сергей вди хаттаха лётчик. Ама Давид та чаугадар акут та Бакуя капитан
1: сине
2: нуди Сергей анта хистер лейтенант. Ама чаугадар акут та Бакуя Сергей дар кандар служба кут та
1: мар. Бомбар шаме эртака мана да Варжон жаре гажел зени ده در جارگ بیره کود دای متافیدن در کود جارای فلا نر کیر چه خشتون تا اما ویوشت ود و مشینک تا دارتر زورزشتو تا بافشی الله

0: Шығд жын донарт, валауыл дойнак дурдарын нәләуд. Фалалаг фатыгау фидар, ама бақақатта фидан. Нәшәрәйн ләк кувам, усы валахиж, чи балавар кутта махан, чинын балавар кутта сард. Усы бәрәк бонк нәудайд, вадинна бәрәк бонтадар нәудайд куй. Ама байрай мүшінәкті жиу, ев ғудынан чи ждақы фәштема, ама адамы зілләйі чи кәні ев. Абон нәважәг ма важәг, ама хусау важәг жынарған бәлтті, ам мәшкуя фәрніглэг біц оты Володя, ама туаты жауыр вита радиой рагон халар нәфидиуәні жиуын. Нір сыма кәронай маун фәйна минуты мүшінәктен, ама Володя дишча жы хабар разыртта, ер мақусы тема сала жы кәнәм, ам бира фәрнег хиштар тә күштуй, сәгараты гигодар хаштар хая гудар, усы надвадыл, бир архайтта, вада фарзин тибариш, маха дәрсәм югытцыл, о, хүшкәнә гүттен, ама десі хабар разырттай, уи ни кө, ни чи, мәннәй күннәш көй көттой нырма, бирәк жәнкәктә, жон шәй телефондың жақтым, бирәк жәнгіл дәр жара күш көттам, ома бирәк жәнг, я жәнг әсәгу бирәғы, я жәрдә та, сәргәші. Эмә табавш, я усы хабарны, бір рахаш жадам ражма.
1: Хаштыра чыл ма, сыпаршыл көмәчі коммуниста, арта чынзызы габуты чынзы таудышты маладойта, ама мамад ма фыт зыртой, фыт мардайша амарттой, фашиста.
0: Сыппардышты, инет акамай уди, ама как?
1: Инет аудиш камыр жатай.
0: Камыр жатай.
1: Ама шафырд мардай амарттой, коммуниста каудышты, уйты хай, Яфташын агашайша лік коттой, амаша лікташа коттой шеуанкташын, амаша бавыртой алла гиры мирисай карты нігаду үдішті. Ама хиодоны ном қуамы...
0: Емайл басар хайз іштем, баж онз іштемай
1: көмі. Архив туз іште шет өтті. Ама Йодон мүшін ағышты, Йодонын жонын бірі кәштарта, кәсі ражма расы дүшті, кәсі та адам ашты, қатшын үшті, Йодон үлдар жонын.
0: Фала рухан вғау, рас жағыш.
1: Йой, үштір дейш шағу дейш, осы сыппар. Хиам, андар үштір құттағызын есі дейш, яхам, йой, самы дару дей бірі жан жғылағы.
0: Авер қау дар,
1: бұжнык. Я балвертерей шмах бажон за штут
0: ва коржа. Бужник басар хайз штем. Жаур ерма сбаф тауз неде. Усе кав хаштон темаз балвертер ма кайт хайжагз не табавши.
2: Патов чогол жаган кудрайдит та крайдит та хашт. Вад хеп патай на фиқуштуй. Фала на хашт на Қауы фашива дөдіште хош кердім ма. Ама хурдам чы ши хурш хастуй. Ама шыны кузақтуй хастырайды тазага. Вад ақшар лаппуя. Кошта, шалва, туаты анту, туаты юлдар
0: туаты. Антон,
2: Бето, Керисо, ама Георги. Чуджи дарэ хуттам.
0: Шасавджи тэн шахтой.
2: Шасавджи та.
0: Шахтой сэнэ.
2: Шахтой ум. Ама ша нуахтой.
0: Араш дэшты фронт.
2: Ша хада гачы дэшты. Фронт мачы дэшты. Ма ша юдар ачу ма мачу и фа... Мачу
0: ма марсу и фандагал
2: ачы дэшты. Ничу алча базуттам. Уданай, мана шардион та фачи вад мене завжди хав піхотні училища. А мене дувакорі, от пусхрат той, дувакорі не рацеді, хавта мей хаштрайдета, а мене акут той. А ма фачі, фачак бо не, хаштак бо ма хашти, стей база ді хашти, а ма мене
0: качі... Афшаде, база, служба кенге, хаштіне фала хашт фасі.
2: Ама хуцы хасты растаджы фылдар фачи Брянски фронты. Хум райшта Кутузовы орден, дува ордены фыдыбасты хасты.
0: Сал харжи ваджына.
2: Медал
0: ерри удышты.
2: Ама кад иннат, инна офицертанам чуди Туата Сергей, ама Давид, каду дон, штэджи фэнтэшлэ пуэта фэстэма наррэзэхти. Сафыл даран уште танавэди. Ма худон кабатыр. Худон кабатыр джинад. Махна жонам. Цитаравды штой. Уй...
0: Масэйр барвэткэнэн ка, вагурэн ка,
2: вагурэзэхо. Рабараги, ю Антон зэгэ.
0: У мэнэ фэшэн ка,
2: я ингэн спараги Румыния. Сама бахавта Румыния. Мэна равзэстон, кэрчэ хэстон тэзарэг. Саман айравзастон. У мэнэ Ирона дэмэ, Ирон фэшивэ дэй.
0: Тэнгбирэ
2: бахавта кэрчма. Хэмэ хум тэнгбирэ нэцады Ирон фэшивэ дэй. Ма хуцэ зарэг. Саны хэстэдар, я нэхэстэдар шахи нэхэстэсты. Я мелоди дэр, шахи мелоди. Ма мазэ чира ирвэсты, удон хуцэ зарэг. Рахастой. Мене нуй зенаргу. Махан зенаргу. Валдайдар Ирона дам.
0: Фаштивэг. Усэ авиркав, тохан, малацак тохан. Уди валахиш. Аме вахштар кутто юул дэр. Мене фажагнс рейхстагл тэрша чинс шахта жага. Аме усэ тэршайл шаветон сади шадам тэ. Хасэдэшт шеппэттэ. Юмая бакуштой. Бакуштой, шатугай, шафаллоя, усы дишаджи, валахижма, жарагай, гетцелрат сыштам алла, ма дарттар, машинакты кублой, халзыштам, табавши.
3: День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем.

0: зауджы қауынырттақау «Юандаш шахаты».
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Алания». Первое.

0: движение.
1: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: эфире «Радио России Алания».
1: Зура завджикау. Сагатыр, что на пацахадон радио дарттарканы якушт. Машкой раштагмагашка нартаккау юандаш шахаты, ама юандаш минуты. Говорит Владикавказ. Североосетинское государственное радио продолжает свою работу. Московское время – 11 часов 11 минут.
2: Радиоканал «Радио России». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.
3: Из Государственного национального архива.
4: Не сдавшийся ДОТ. Так назвали мы передачу, посвященную Дню полного освобождения Северной Осетии от фашистских захватчиков. Ведет ее автор, журналист Татьяна Сидакова.
5: Есть эпизод в истории боев под Орджоникидзе, который не перестает волновать и сейчас, несмотря на то, что прошло более 40 лет. Мы, родившиеся уже после войны, знаем о нем из газет, книг и рассказов очевидцев. Помню несколько лет назад оживление, которое охватило нашу редакцию, когда на передачу к моему коллеге пришел полноватый, уже не молодой мужчина. Кто-то, незаметно наклонившись ко мне, шепотом сказал: «Это Михеев, ну тот, который под Гизелью с двумя товарищами ДОТ удержал». До сих пор не могу себе простить, что на время журналистская интуиция покинула меня, и я не расспросила Георгия Гавриловича, не записала его рассказ о жизни, о подвиге, о боевых товарищах. Потом, к сожалению, оказалось уже поздно. Люди легендарной судьбы. Они просты и одновременно недосягаемы в своем величии. В начале ноября 1942 года озверевшие фашисты рвались к Орджоникидзе, к военно-грузинской дороге. Они хвастливо заявляли в своих листовках, разбросанных накануне, что к 7 ноября, в день 25-летия Октябрьской революции, будут в Орджоникидзе. Но путь им преградила Орджоникидзевская дивизия войск НКВД, в состав которой вошел и 26-й пограничный полк. Они поклялись не пропустить врага, стоять насмерть. В их числе храбрые воины Федор Алтунин, Павел Куприянов, Иван Величко и Георгий Михеев. Они добровольно вошли в штурмовую группу отряда особого назначения, который получил задание отбить доты и восстановить прежнюю линию обороны. Я бы не посмела дальше рассказывать о событиях, участником которых не была, если бы мне не удалось поговорить с человеком-легендой. С человеком, который тогда, в начале ноября 1942 года, вместе с боевыми товарищами 4 дня и ночи в крошечной крепости сражался с врагом. Крепость ходила ходуном, ее железобетонные стены трещали, крошились от мин и снарядов, но советские воины выстояли. Не без волнения переступала я порог дома Федора Григорьевича Алтунина в городе Ессентуках, одного из четырех отважных воинов, защищавших нашу столицу. Надо было видеть, с каким нетерпением Федор Григорьевич ждал моего приезда, как волновался. Федор Григорьевич, я к вам приехала из Северной Осетии, из Орджоникидзе. Скажите, пожалуйста, вам о чем-нибудь говорит упоминание об этом городе?
6: Все вспоминаю я, как воевали, как защищали город. Наша часть прибыла и вошла в распоряжение Орджоникидзевской дивизии войск НКВД генерала-майора Киселева. Застава, в которой я был, находилась на... Как же эта улица называется? Вот когда мост из города перейдешь... Ну вот мы там, значит, это с некоторых домов, где надо было строить огневые точки, жители были временно выселены, и дома эти были оборудованы под огневую точку. Сразу перекресток. По диагонали был круглый большой дом, и вот во время налета бомба прямо в него. А мы, значит, с этого подвала провели туда траншею через улицу. Ну, оборудовали ее под огневые амбразуры, точки. Ну, а потом, значит, уже начали бомбить. И вот в ночь На 3 ноября я был тогда командиром отделения. Ну, назывался сержант. И вот меня, значит, с двумя бойцами в ночь вызывают. А на составе был парторгом Михеев. Какой-то дом был и большое подвальное помещение. Вот там, значит, находился штаб батальона нашего, 3-го батальона. И туда собрали, значит, 42 человека, пограничников. Командир батальона, комиссар Амельченко, сказали нам обстановку, какая сложилась. Ну вот, зачитали приказ, комиссар выступил и говорит, вы идете выполнять очень ответственную и почетную боевую задачу.
5: По сколько лет вам было тогда?
6: 34 или 35, 6-го года я рождения.
5: Чувства какие вы испытали, когда вам это говорили?
6: И боязно, и гордо, что доверяют. Этот приказ не каждому можно было доверить. Ну и потом он спросил, кто не сможет идти на эту операцию? На выполнение этой боевой задачи. Поднимите руку. Ну, никто же не поднял. Ну и вот пошли мы. Перед рассветом мы заняли точку, которую командир этой нашей группы вот, лично мне показал. Ну, заняли. Это вот старая Гизельская дорога мимо аэропорта. А тут слева свинарник. Они уже были за свинарником, там сухой овраг, они уже туда накопились. Немцы там разговаривают, шумят, перекликаются.
5: Слышно было?
6: Да, было слышно. Но это же было расстояние не больше 200 метров, даже меньше, по-моему. А потом с рассветом они начали атаковать. Ну, а мы были наготове. Правый сосед, где я находился, тоже была огневая точка. А слева командир с рацией был, там был такой блиндаж. Они только из-за свинарника, ну, подает там команду, значит. Ну, я лично очень метко стрелял, как касанем. Ну, не помню уже при какой атаке, и вдруг Ваня Величко падает, как с ног. Вот это так вот, значит. Был ДОТ, а сюда вот влево в сторону командного пункта командира, значит, траншея таким с коленом, зигзагом. Ну вот, в ДОТе была одна амбразура, ну, один у амбразуры, а остальные, значит, тут в траншее. Ну, Ваня Величко как-то не поосторожился, и пуля ему в левую грудь. Это было примерно среди дня.
5: Федор Григорьевич рассказывал, а у меня перед глазами огненный вихрь, летящие связки гранат, град снарядов и раненый, истекающий кровью боевой товарищ.
6: Ну вот целый день они нас, значит, обстреливали. А вечером они, значит, не ходили в атаку, но мы по всей ночи глаз не спускали. Значит, среди дня Величко был тяжело ранен. А местность была по отношению к немцам открытая. До вечера сообщили рацию или что не было, только надо лично перебежать к командиру группы, доложить о ранении Величко. Ночь наступила. Я, значит, перебежками такими короткими, потому что немцы чуть ли не непрерывно ракетами освещают впереди себя местность. Вот ракету подняли, я приземлился. Ракета потухла, я, значит, короткими перебежками. В общем, доложил командиру группы о ранении Величко.
5: А как вы решили, кто пойдет, будет докладывать?
6: Это я решал сам. Я был командир этой группы. Это я сам решал. Я не решил никого посылать, а доложил. Ну, не помню, через сколько часов. Тогда-то у нас и часов на руках ни у кого не было. Пришел санинструктор батальона Мартыщенко с двумя бойцами.
7: Thank you.

0: да живы.
1: Сам инструктор мартышник. Принесли вот вам несколько фляг воды, боеприпасов.
0: Вот хорошо. Но наш товарищ ранен. Ему нужна помощь.
1: Не беспокойтесь, мы пришли за ним. Если что, прикройте сейчас нас.
2: И унесли его. На второй день точно так же. Атаки, подползания. Кроме того, эту огневую точку, что справа нас, немцы взяли. В это время Михеев был в амбразуре. Когда они взяли точку, Михеев меня зовет. Федор, немцы, вон, смотри. Ну, я подошел к амбразуре. Вижу, что они идут в огневую точку, в ДОТ, туда тоже так же по траншеи. Значит, я понял, что они ее взяли. Ну, я его отстранил, значит, приложился, смотрю, один, другой, значит, на горб тащит, другой тоже. В общем, прижал я их там основательно. А потом через несколько минут опять остался Михаил Амбразура, а я тут, ну, я как командир, я следил. Они оттуда открыли огонь из крупнокалиберного пулемета прямо в нашу амбразуру. Значит, в это время у амбразуры был Михеев. Каким чудом его не задело, приклад автомата отбило совсем. И автомат был выведен из строя. Смотрим, они уже пробираются к нам в тыл. Ну, то, значит, Куприянов и я, значит, прижали их огнем. Отступили они. Тяжело нам пришлось.
3: Ваши мысли вспомните, пожалуйста.
2: Мы думали, что мы не вернемся оттуда. Это вот прежде всего. Ну, а потом не сдадимся.
4: Ты, Георгий, пост у амбразуры не покидай. Мало ли что им в голову взбредет.
5: Да нет. Я тут на выступ присяду. Руки, ноги дрожат от дневного напряжения. Слушай, все карманы вывернул. Махорки нет, кончилось.
6: Возьми.
5: Ну как там фрицы? Не готовятся к новой атаке?
4: Да не, они теперь до утра носу не покажут. Будут зализывать раны.
6: Какие мы страшные. Почернели от дыма, обросли. Федор, ты облокотился? Точно вырублен из камня.
4: Ну, что будем делать дальше?
5: Драться, пока есть патроны и руки держат автомат.
6: Правильно говорит Георгий. Пока мы стоим... Ни один фашист тут не должен пройти.
4: Добро. Будем драться до последнего вздоха. Встретить врага есть чем. Тут угощения хватит на многих. А кончатся патроны. Вот есть еще гостинцы на закуску. Гранаты. В ней не одна фашистская смерть есть.
2: Заметил я, что в секторе обстрела нашего, значит, небольшая копешка сена движется. Я приложился в эту копешку, и копешка застыла. Старались нас взять живыми, но мы были бдительны, метко стреляли. Вот. Не удалось им это сделать. Так прошел день. Держались. Ночью Михей говорит, Федор, мы, говорит, с Куприяном решили тебя здесь принять в партию.
4: Они еще поломают зубы, а нас ждут. Но если уж случится, то умрем как коммунисты.
5: Федор, ты же не коммунист.
4: А ты виноват. Ты парторг заставы. Я тебе еще на прошлой неделе говорил, надо было рассмотреть мое заявление.
5: Верно, но ты же видишь, что коммунистов собрать трудно. Ни одного дня спокойного.
6: Как только вернемся на заставу, сразу же соберем партийное собрание.
5: А если не вернемся? Слушай, Павел,

0: Давай разберем заявление Алтунина о приеме в партию здесь.
1: Так у тебя же нет его заявления.
0: Разберем устное.
1: Но нас только двое, мы неправомочны. Устав не помнишь?
0: Это верно. Слушай, Павел, мы ведь осаждены. Стоим лицом к лицу со смертью. Я думаю, партия простит нам такое нарушение устава. Ну а если останемся живы, оформим все как положено.
1: Надо мне у амбразуры подежурить. Федор, иди в траншею.
0: Какие предложения насчет президиума?
1: Ты председательствуй, я секретарем.
2: А до этого вы заявление не писали?
3: Нет, не писал.
2: А почему вот в литературе, в книжках есть, вот в газетах?
3: Ну, видимо, так надо писателям. Но я не могу иначе говорить так, как было. Это, собственно говоря, существа-то не меняет. Когда вот вспоминаю и говорю, спазмы сдушивают, я говорить не могу. Комиссар батальона сказал, что вы идете не на прогулку, а кто из вас погибнет там, мы напишем вашим родным, и Родина о вас не забудет. Вот это слово меня сразу спазмы.
0: Ну вот и все. Поздравляем тебя, товарищ Алтунин, с приемом в кандидаты в члены ВКПБ, как доказавшего в боях за Родину свою преданность партии Ленина.
1: Слушай, Георгий, нужно бы протокол составить. Вдруг что случится?
0: Да это верно. Но где взять бумагу и карандаш?
1: Вот досада. Все записные книжки, блокноты остались на заставе.
0: А ну-ка, поищите в карманах.
1: А ну-ка, ребята. Вот, вот, вот.
2: Скажите, пожалуйста, кто первый сказал об этом? Кому пришла мысль такая? И почему именно там надо было принимать в партию?
3: Михееву. Я дежурил ночью в траншее. И вот он окликает. Ну, написали они протокол карандашом, значит.
1: Протокол общего партсобрания заставы номер 1226 погранполка от 4 ноября 42 года присутствовали Михеев и Куприянов. Слушали заявление товарища Алтунина.
3: Вот такой клочок бумаги. Значит, не помню, кажется, от пачки патронов. Обои. Шпалера по-нашему тогда мы называли. Обои. Вот он написал карандашом протокол.
1: Распишись.
0: И ты. Так. Теперь все по форме.
3: Написали протокол. Я, значит, смотрю. Но это ночью все. Никаких фонариков, ничего не было. Смотрю, Михеев сворачивает его, этот протокол. Я говорю, так дайте мне протокол. Я его положу в карман гимнастерки, я говорю, уже как партбилет. Если погибну, то, значит, уже коммунистом.
2: А вы не говорили, прошу принять меня?
3: Не, какой там мог быть разговор, когда там надо вот не спускать глаз противника. Мы не надеялись, что мы вернемся оттуда живыми. Ну, имелось в виду, конечно, живыми не сдаваться. Погибнуть, но живыми не сдаваться. Вот это у нас была такая договоренность, решение. Ну, а потом на третий день видим, что у нас патронов мало остается. Я, значит, сумел днем перебежать на командный пункт. Смотрю, а там другие совсем. Другой командир, другой радист, другое все. И где? Ну, это, в общем, называю фамилию. А их сменили мы. А почему вы тут? А почему вы? Не ушли, так говорю, не было нам приказа. Да, и молчить. Я говорю, так как же нам быть? Отходить или что? Ну, потом они, значит, дали пачку патронов, каши перловой. И после этого уже связи не было ни с этими и ни с кем. Отбивались. Я вернулся в свой ДОТ и сказал, что командование наше сменено. И уже обстановка такая была, уже больше нельзя было бегать для связи. Держались просто мы в своем доте, отбивались. Ну, обкладывали нас, это ужас. Только не было прямого попадания. И артиллерийские снаряды, и минометный снаряд, и ружейный огонь, автоматный огонь. После боя, то есть на пятые сутки, на рассвете, слышим шум.
0: Кто это? Ничего не понимаю.
4: Это же наши ребята! Наши!
5: Эй, кто там? Выходи! Мы вас меняем! Идите на заставу!
4: Вот это да!
6: Вы же не ребята!
5: Ладно, не сдались!
6: Не сдались! Эй, да.
3: Да, идем и говорим между собой. Не обвинять нас, что мы не отошли тогда вместе. Ну, ни о какой награде и мысли не было. После уже начали как-то ценить. Просто было как обычно. О каких-то наградах даже у нас и в голове не было. Ну, пришли, нас прежде всего накормили. И уложили спать. А брошь, мы уже были за четверо суток. И вот нас поднимают буя. Пришли корреспондент, фотокорреспондент, значит, фотографируют нас, спрашивают, расспрашивают. Ну и сразу меня как командира попросили описать, как это мы там были, всю эту обстановку. Тут же в скорости как-то получилось. Объявляют митинг на нашей заставе по всем подразделениям нашей части. А 5 декабря был тогда день Конституции. Ну, на городское торжественное заседание у нас туда уже зовут, и там называют нас героями. А 13 декабря вышел указ, в котором было сказано наградить орденами Ленина всех четверых. Ну, а четвертого посмертно, Ваню Величко. После этого указа, значит, командир дивизии присвоил нам воинские звания. Ну, я был сержант, а этот парторг рядовой был, Михеев. Ну, так как он политически был уже подкованный, еще до войны, наверное, всех троих нас командир дивизии вызвал, построил так в шеренгу и, значит, кладет на плечо руку адъютанту. Младший лейтенант, мне, допустим, Михею, лейтенант, Куприяну, старшина. На меня, это будет командир роты, это будет у него комиссаром, а старшина старшиной. Значит, присвоили нам такие звания. А 25 декабря пригласили нас на обед, данный в честь американского генерала, военного атташе, осматривавшей оборону города Орджоникидзе. Ну, говорят, что когда ему показывали наш ДОТ, а он там внутри изрешеченный этими пулями крупнокалиберными, говорят, что зашел в ДОТ и пожелал там сфотографировать. Обед давали вечером. Ну, тут офицеры, значит, дали свои гимнастерки со знаками уже, которые присвоены. И туда нас, на этот обед. Зал большой, столы вот так в один ряд. В том конце, значит, генералы наши, американские, а мы в противоположном конце. Начали угощать нас там. А потом вызывают, такой-то, генерал. Вот иду я первый, значит, докладываем. Ну, поздравляет наш генерал, а потом к американскому. Тот по-своему говорит, переводчик переводит за следом. Он, значит, мне говорит, в грядущих боях вас будет Бог беречь. немножко набралась смелость. Вот что-то такое я говорил. И надо, что Бог-то Бог, да не будь сам плох.

Я пожелала здоровья, долгих лет жизни Федора Григорьевича, передала чувство глубокой благодарности от имени жителей нашей республики за то, что они, отважные солдаты Родины, не жалели даже своей жизни, защищая нашу столицу. А возвращаясь, думала о том, насколько непостижим дух советского человека, если не могут его сломить ни мины, ни снаряды, ни голод, ни жажда. И закончить свой рассказ мне бы хотелось небольшой справкой о том, что протокол того самого необычного собрания, написанный огрызком карандаша на клочке бумаги, как драгоценная реликвия, хранится с того времени в Москве в музее пограничных войск.

Вы слушали передачу «Не сдавшийся ДОТ», посвященную Дню полного освобождения Северной Осетии от фашистских захватчиков.

0: Фыды башты на рухс баллицты авыдан. Фыды башты на син ама на варшт. Каттариттар на кушт вае дакадан. Даже хылмах на улы тактай башт.
1: Иріштоны качындар қауты еуі жаман қол, арлығай фыдбаш дештір қаштыма асыдық шаша дала бойы. Одоны ұрташа да фанза еу, налшын балдышты шафарны қонатыл. Шабал сырават асу ұмы марсу и фандағыл. Штыр тоғы сақыры елік зинада ерай күрін қауаны мәйріштонын штыр качиш көтта, ұсы шырын күртті еуі шаветон садиші қабатыр, зуша тейбірагим. Асаж ирай гурдыл хаштканы шадады шажы. Уйфасы тох уажау фандактыл, ама шалдата ишхатса иналар майор ванг. Евширтун фандаграйдыт дана ва Черкасской. Амут кавалеристы полчы команды ганак. Мин фараша да сыпорым ажы Ибрагим каштваси Жуковский номыл авшаттон олдафон академии. Уйфашты эшншан коттуэй бакуе сыпор фанзам авиацион кунак ганак полчы команды ганагай. Асы бінаты ярый афтафыды бәшті іштір қашт. Мен фараша да сыппорды кагамажия, шыншан көттой сыппор фанзам күнік гынаг авиацион полчы команды гынагай. Фаштадар тауыт фатсак Беларусак фронты авиацион корпус ражамонак. Зушифыр тоқы сахары яхи равдышта авжығды вшаттон ражамонагай. Эфалтар синадыл чахур кот Даудонов шымарта Глинка, сержант, Вазиан, лейтенанта, Труфанов, Клубов, Вишневицкий, шаветон садиш дуба хатты кабатыр Ричкалов, шаветон садиш ирты хатты кабатыр Александр Покрышкин, Ибрагим Ражамындай, Евшатта Раппарштой, Аша дартын дуба немсак хатты хаджы, немсы лагат Берлин райшинал операции та дубашада нудаш хатты хаджы. Иондашам майя мин фараши да сыппор фанзамажиин лавардарсыд шаветон садиши кабатрыш жгарин шталы. Радио фанатека иш Ибрагима калаш. Ивгоды нушевдая маштубы ран хашкотта арджинара жақаққан жеті сырца вангом канды качын ымбірді байқушам майым.
2: Алка мандар жыну абон нема чинай ама яучиратта одон күрі худыка намад жынта күннау. Елхотай шатак карашуқтар донбайдар фашиват хаштай нешидиш ақшаш фонзышазы. Удон жыты ақшаш фонзышаз хазары. Адбинан та удон ишты накан кау. Ама удон юкавай налышты. Шаутта раттой хос жинжи. Возжау бон, возжау жаман, возжау хашты. Хер удон а ищи ертака кушиштит. Ама курбасавит, ама куфенит, кутзапусканам. Жиновге, вода авто жагит. Хорж, бужнык, мах на утта раттам, ама зазагал на раттам. Ама и фаштама адам ивга ивга саудышты. Бира Фонды шаза ашта раса уда, мин ажи. Хос адам чишты, одон ю хаута савдышты, унгыл. Ама ю кама алчидыр, яхуд шиша, яхуд, ама ю ражда хама жагад, рух шагут чага. Хой ю махан нахаш, ялхот абон тынгди шакуттаг бак оттой. Юнаг ялхот даканыз, али каудар хакам жаппас даканыз, хаштай чина шиди удомма. Мах гыцыл адам иштамирон адам. Мамакаш хахам хазарнай, ел дуварта, фанзгай, авдгай, апшимартай, хомбаж жадышты хашты. Ама ой махар рохкан аннау.
1: Зушат Ибрагим Райгурды юбилей кадын, Раджи Райгуран Каужаман кулубыд номара нижер. Араш та арсыд на Республика и Национ музей Макау школай коллективы Каппаришай. Архай тойзи Ибрагим Хиватта ветеран Республикон Шаветы Варашей до Саф Республикон Хаядмина Варта Макау сарчта. Мыша нижер райдайны Ибрагим сарды махаштон фандакты тхай баштон разыр той школая хурзау тэй фашта нхашы барла вардарсыд қау администрации шарловак сора тартуран.
3: Сааджи дар маштар бужным фанды жаған абу манынам си яриттар ваштар сидиш одуанан шепатан дар штар бужным гайд мая қуды ханынс абу срашу хафты еш хона ниши ватца ган мау юдиш параг бон кас фанда дей магмадар у хшыш гуанан я қау башта ахам фашиват кеасы диш хашты жаман хашты шахи кирав дыштой ма генерал ма кэш хапцашты генерал ма юрма служба ганге афтамай тамах ибрагимин ом ник ферох кот там каттар иттары куды кот там алфарыштам маймадар юе номула амзыртой мзавгат ты. Мир хатта куды котта малды барык бондар. Что я ник фер охкан дыштам, я ном лич на колбашты. Унгдар шараштам сыши хасар дич, кам райгур ди, кам шком лич, осы хазар, каму лич, осы он хасча бондар, юша ты Ибрагим ном. Что я инша варттам сырцаван на аллее славы. Мя куды кан дышта на каштар тадар, удон каштар тадар.
1: Шафид рухш ном шажардей саш арфа варду. Уйшам шинек дравдышто Ибрагим чжита роза амма Тамара. Что я харафырт Алан Сикорский, зуры ячишк Тамара.
4: Я не буду говорить о нем как о воине. Достаточно сказали ребята. Я вам приведу только один пример, каким он был просто человеком. 1959 год. Я учусь в пединституте на факультете русского языка и литературы. Приходит папа и говорит: в общем так, дочка, берешь академический отпуск и едешь за Манкул. Преподавать будешь русский язык и литературу. Я говорю: ну как, я же учусь. Там нет учителя. Направили туда, а учительница уехала. Почему? Воды нет, газа нет, дровами топят, света нет, все, не выдержала. Я говорю: ну папа, ну а как это? В общем так, партийное поручение, ты комсомолка? Так что поезжай. И я поехала. Но мы не в такое здание. Я удивилась, это удивительно. Ребята, вы просто счастливы. Какой прием вы нам здесь организовали. Вот там мне напомнило, я приехала в 59-м году. Вот это вот длинное одноэтажное здание. Вот только там была школа. Вот мы там учились, дровами отапливали, все. И мне дали 10-й класс и 7-й выпускной класс. Это были ребята, товарищи, не только ребята, я привыкла уже говорить ребята. Это были самые лучшие года моей жизни, этот год вернее. Вот смотрю вот эти девочки, какие они, все в фартуках, все. Тогда время было такое. Они меня учили осетинскому языку, а я их учила русскому языку. Вы бы видели, как у нас проходили эти уроки. Трудно было, да, трудно. Я ничего не могу сказать. У детей в белых фартуках не было, у девочек, мальчики. Ну, кто как мог одевался. Но были дружные, коллектив был замечательный. Время было замечательное. Я почему это рассказываю? Трудно было. Я выполнила свой долг. Папа сказал партийное поручение. Папа был у нас строгим, но справедливым. Он никогда не был грубым, как вот человек, все. Он со всеми был очень тактичный, мягкий, все. Но он дал приказ, и я приехала сюда работать. И поработала здесь. Это, я еще раз повторяю, это был самый лучший год моей жизни.
1: Но мара нижерран хашко той ветеран республикон шовет шардар иналарк Абулат Шолтан у школай шарголовок шидака тальбинен ратта шовет каны грамота фашива дыхшановшетон патриотон ко младыл хоршкай архайн суитхай до саф республикон шовет шардар хадивак ажат Александр иналары тхай шамшинек дыразыр той каукачын хиштарта фалой ветеранта салакат мржа арчекат гевор уй бакаш зуша ты Ибрагим ином ляхифыштым завга, ама оршагов жагама литература яхургана каршана традима. Иран хаш саллакат мржа авто жахта.
5: Бужник, а бон кайр бирдисуд, ну вахта то хабар то кушта, ма кай шно кот там фаштамас ма жно рай гурди. Душат Ибрагим Махабат бирд авто ам кашуам бара. Бужник, юхат маум. Абонам важтер сидишти. Я гурам бомбара кан удон загал нер сидиш. Дон дар хамла пута удишти. Ибрагим пут дафтам. Ибрагим ит хай разр той мара юлдер. Ха хамла путарам фулдар куда. Ха хам хабар та фулдар утнам. Кос амун навод. Ахур ма кот та ма хафтам ви. Ви хафтам ла пута хшан жах той. Херт када ма са вишти. Ама хосе Ибрагим кой ура кот той. Ибрагим ма хамла пуди. Ма жаман хулай хасе. Школа я фантастичная, пуфешная училище. Так ты что думал я? Вы сама ну. А вот тогда мы удон Ибрагима кабатер зинат. Ибрагима хоть так-то на кнажитай кой. Усе ты на фасадай кой. Полдафон школа.
1: Шармагон дей номара ни жерманатсон музей кушта басатта котто Ибрагим сардыма тохфандакта ирдейвдышт камрсидышты. Усырмаджыты камты фыштаджыты чингу тыравдышт. Мышани жары карон школая хурзау тыравдышту ерон хаштон поэттым завгатай мажар чтэараш литература музыкалун композиции. Уй фышта важыта ама фышымта кавашта уй брагимансы сырца ваниш. Уй шаев коттой дидинчтай. Ахам мазалты фарсы арыгон фалтар шафыдалты лагзинады саута жоным мажардягай кайтырнынс уй рабырак асхаттар. Эфиры жалыд радио Бакаштфы дыбашта басатте коты кулаты Залина Магашанты Валерий.

но путь один был смельчаку. За то, что ты живешь на свете, ты поклонись фронтовику. Если вдруг настанет время над ним подвигнуть,

никто не забыт. Эхо сражений далеких над полем летит и рекой, над Витебском, Киевом, Курском

0: Вы слушали Радио России «Алания». До новых встреч!
1: Завжукава нартакаву дувада шахата.
2: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
3: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: FM. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Я помню, я горжусь.
2: Дидаров Владимир, Владимир Николаевич, родившийся в 1914 году, был обычным журналистом, писал статьи для различных газет. Молодой публицист постепенно набирал популярность в обществе, ему предрекали большое и светлое профессиональное будущее. Но в безоблачную и счастливую жизнь вмешалась война. Владимир отправился на фронт. Мой прадед участвовал в боевых операциях, а в свободное от перестрелок и бомбардировок время писал статьи, поднимал дух товарищей. Он участвовал на Крымском, Сталинградском и Южном фронтах. А затем произошло то, что часто случалось во время Великой Отечественной. Перестали доходить письма, и связь с любимой Осетией оборвалась. Так и пребывала семья в неведении долгие годы после войны. Старались найти хоть какую-нибудь информацию, но все тщетно. Однажды раздался звонок. Через партийных работников вышли на моего дедушку и сообщили, что есть важная новость о его отце. Насколько неожиданно было узнать о Ладе спустя 20 лет. Через несколько дней дедушка уже летел в Литовскую ССР. Оказалось, что поисковые отряды обнаружили место захоронения моего прадеда. Он лежал в братской могиле вместе со своими боевыми товарищами, прошедшими почти всю войну. Администрация города Шауляй, Литовская ССР, давно искала родственников героя. Безмерная гордость охватила дедушку, когда он узнал о мужестве своего отца. Владимир оказался награжденным медалью за оборону Сталинграда и, что самое интересное, представлен к правительственной награде – Ордену Красной Звезды. Он погиб в звании майора Красной Армии и служил старшим инструктором отделения агитации и пропаганды. В Литве в одной из местных школ установлена мемориальная доска с именем Владимира Дидарова. Такая же есть и на входе в здание Дома печати Владикавказа. Спасибо этому уникальному поколению за все, что они сделали во имя каждого из нас.
1: Я помню, я горжусь.

0: Моя Родина. Моя история. Эль-Хотово. Населенный пункт воинской доблести.
1: Все, кто приезжает в Эль-Хотово, спрашивают, а правда, что здесь фашистов остановили?
2: Эль-Хотово – героическое место. Здесь жил мой дед. Отставил село, и я буду.
3: Въезжаешь в Эль-Хотово, смотришь на эту гранитную стену, и все без слов понятно.
4: Мой прадед бросил учебу, забыл про планы и сбежал в лес к партизанам. Он очень храбрый был.
5: Бабушка рассказывала, что героизм эль-хотовцев передался остальным солдатам. На всех фронтах увереннее и смелее пошли атаки.
6: И воинская доблесть, и непоколебимая храбрость, несломленная воля, память, которая из поколения в поколение передается. Эль-Хотово живет и помнит.
7: Я горжусь, что живу в Эль-Хотово.
0: Ожесточенные бои у эль-хотовских ворот дали понять врагу. План Эдельвейс потерпел неудачу. Противник отступил. Слава героям!
8: Спонсор часа ИП «Габуев». Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль «Краус», «Рихау», «КБЕ». Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Женархм болта, ахшиш гуна его хоном концерт, спектакль, ирон патифонма, жерден атчин, уден ахшиш гун жарчита, во варшон кинонавта ама спектакль теон, архашсышта мышинокты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая в 18:30 концерт ирон патифон. Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашем.
2: Категория 6+.
3: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: При первой встрече мы обычно слышим:
6: «Ой, как болит колено!»
7: «Не могу разогнуться!»
5: А вот что мы слышим в конце лечения:
8: «Спасибо, доктор!»
5: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови. Инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 тысяч рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
1: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
11: Музыка ама варжон зинадышты фажон хота. Усы хота дищак дырны адуней. Ама шажардыты сыны зухтыр шмахиму уй жанаргым бұлтты. Уй уй ешерак дырны шанналды платы зәлінен. Вовгы уй афты кыю. Умын уақыда гавдишан узыштут зәліне мүкіп ушат вот.

0: Радио Алания 104,5 FM.
1: Алания FM. Объявление.
2: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
3: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением, среднего общего образования со специализацией, аварийно-спасательное дело, МЧС, количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
0: Радио Алания. Мы всегда с вами.

0: зауджы хавы нартаккаву артындашша хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

хашту, рашту. А надо уже рыда шашту.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айва дворщика. Жердяга и он кушенка нам, а мауахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дугун парыштам майвун, и рештону хождаржарак кончита балаваркан зашты. Алама ты жарчит.

0: 589-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: При первой встрече мы обычно слышим:
5: «Ой, как болит колено!»
6: «Не могу разогнуться!»
4: А вот что мы слышим в конце лечения:
7: «Спасибо, доктор!»
4: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8 86 72 76 83 75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
2: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Эти имена и фамилии я читаю как «Отче наш». Махамад, Зарахмад, Хаджисмел, Махарбек, Шожирко, Шамил, Махашанбек. Семь братьев Газдановых из Дзорикау. Семь братьев Кабикаевых из Донифарса. Шесть братьев Хистановых из Хаталдона. Шесть братьев Тимировых и пять братьев Токаевых из Чекалы. Пять братьев Калаговых, пять братьев Гуриевых, пять братьев Тургиевых из Кадгарона, пять братьев Бязовых, пять братьев Болоевых из Сурхдигары, пять братьев Сиоевых из станицы Черноярская, пять братьев Дзоблаевых из Дигары, пять братьев Тахоховых из Хумалага, пять братьев Вазаговых из Дурдура, пять братьев Дигуровых из Даркоха, пять братьев Кисаевых из Аллагира, пять братьев Дзыбоевых из Даргавса, пять братьев Бароевых и пять братьев Басаевых из моего села Эльхотова. 52 семьи из Северной Осетии потеряли по 4 сына. Вечная память. Помнить, забыть нельзя. Никогда.
2: Моя родина. Моя история. Майрамадак. Населенный пункт воинской доблести.
3: В Майрамадак немцы только вошли до окраин, дальше их не пропустили.
4: Был дан приказ любой ценой остановить врага и не пропустить его в Суарское ущелье.
5: Защитники Суарского ущелья отстояли выход за Кавказе.
6: И никто из них даже не думал, что надо отступить, выжить. Они дали нам то, что мы сейчас считаем честью и совестью.
7: Меня очень впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
8: Наши предки, нар, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
2: При наступлении на Майрамадак немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат. Но враг был разбит. Слава героям!

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: زوجی قو نرتک قو سپر دش خاته.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айвадварщита. Жердягай он кушинканам, амалахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, и рештон ухождар жарат кончита балавар канзышты. Аламат жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что женарх амаваржон. Анкалмалон пашан.
2: Категория 6+.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
6: 95 лет радио.
7: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
6: 65 лет телевидению.
8: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
6: 60 лет кино.
9: Сейчас папа!
6: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
10: Председателя Объединения Организации профсоюзов Северной Осетии Таймураза Касаева знают в республике многие. Высокие и ответственные должности, активная гражданская позиция. Таймураз Каурбекович, пожалуй, один из самых частых гостей нашей телерадиокомпании. Но мало кто знает, что впервые в телерадиокомпанию «Алания» Таймураз Касаев попал, будучи школьником. Случайная встреча с режиссером Измаилом Бурнацевым навсегда вписала его имя в историю североосетинского кино. В фильме «Сбереги башню» он сыграл эпизодическую роль. Но именно с этих реплик началась дружба Таймураза Каурбековича с государственной телерадиокомпанией «Алания».
11: Я тренировался на стадионе «Спартак», занимался борьбой. И с друзьями мы вышли тренироваться, спускались по улице Армянской. Если вы помните, на Армянской был магазин большой, такой продуктовый. И туда, как всегда, после тренировки заходили, брали лимонадики там. И вот на улицу выходим с этими бутылочками, в сумках спортивных. И тут останавливается машина. С машины выходят два молодых парня тогда. И говорит: ребята, что тренируетесь? Да, тренируетесь. А не хотите сняться в фильме? Ну, мы в штутку, конечно.

0: ребят, в школе все, в поселке Южном, в 8-й школе, все буквально об этом только и говорили. Тамик снялся в фильме, не видели, давайте посмотрим, как это сделать еще раз. Кто-то видел, кто-то не видел. Ну, все гудели. На всю жизнь осталось. Самое интересное, что до сегодняшнего дня мы практически все виделись, кто был на этих съемках. И в главных ролях, кто снимался, и в эпизодических ролях. Ну, это яркая такая, незабываемая страничка в жизни. Замечательная телерадиокомпания «Алания». Вообще я не представляю жизнь телерадиокомпании «Алания». Вот реально.
1: 95 лет радио.
2: Говорит Владикавказ. Работает радио «Северной Осетии».
1: 65 лет телевидению.
3: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
1: 60 лет кино.
4: Сейчас помахнет! По-настоящему помахнет!
1: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.

впервые увижу лица горцев, героев, ветеранов, молодежь. Как осетинский щин танцуют гордо, и песни Родины ты с ними запоешь.

и услышат меня горы. Реки разнесут весть о том, что осетинку всей душой люблю. Наше счастье, знаю точно, станет песнею, и на свадьбу приглашу я всю Осетию.

0: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама. Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева, 18, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8-800-222-29-63. 8-800-222-29-63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
0: Радио «Алания». Первое. Национальное.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендии по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Радио ФМ Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио ФМ Алания. С нами вся Осетия.
3: Спонсор часа ИП «Габуев». Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль «Краус», «Рихау», «КБЕ». Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.
4: Государственная телерадиокомпания «Алла».

0: завжы қауыныр таккау фынттэш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Алания». Первое национальное.

0: тахуды кизгай, хуцави дзурдэй кувай самин кай, вотама фанды.
1: Зардити сусварст, цухерас дзурдэ, цэштити фингаст, насоса гродя.

Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.

0: желание, это имя, это история, это эпоха.
1: Алания ФМ. Реклама.
2: Жынархым былта, ахшыж гуна его хоном концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыж гун жарчыта, вауаршон кинонавта ама спектакль тэун, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
3: 29 мая в 18:30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
2: Анкалмовым кашам.
4: Категория 6+.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
6: Твоя музыка. Твое настроение. Твое радио. ФМ Алания.

0: Это мой город.
1: А знаете ли вы, что первые карусели во Владикавказе появились еще в 30-е годы 19-го столетия? Это были, конечно же, простые деревянные качели-лодочки и круглые качели, но пользовались они большим спросом у горожан, особенно у молодежи. Ни одно свидание не обходилось без прогулки в ту часть центрального парка, где они были установлены. Если разобрать сегодня старые семейные фотографии, момент неописуемой радости, запечатленной на фотопленке, обязательно найдется. Среди развлечений были зимние горки и каток. А вот новый комплекс аттракционов появился в 1961 году. Это уже были более экстремальные развлечения. Тогда же появилась в парке комната смеха. В 1982 году горожане радовались чудо-колесу. Поднявшись от земли на 28 метров, можно было любоваться окрестностями города. Аттракцион был изготовлен в городе Ейск и прослужил владикавказцам 28 лет. Срок службы такого аттракциона, согласно паспорту завода, изготовителя должен составлять всего 10 лет. Наше колесо обозрения переработало его почти в 3 раза. Новость о демонтаже колеса обозрения горожан тогда, конечно, огорчила. Но власти пообещали, что в скором времени город украсит новое, современное колесо обозрения. Надо сказать, что слово сдержали.
0: Это мой город.

0: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр, коррекционная группа. Портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79. Предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Шауон рок удзав фандер ахшжгон жалта файнардамыш кафа. Шау кады ану шомбалаштадар урдыгышлауыдышты ама азынагны коштой фандер дишаджы сагдыма. Юрдыгайшыш гарин тала тауран кайлауын сгурвидаус чыжыта. Иннардыгай фатан вахшт нарагаш даулап пута. Шев жишт каматы шартыл хаска. Алдартта кафтма

0: зауджы қауынырттакау ахшар дашшахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Жарда я жардама, амонды шарын же.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих ста вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: парайсун, на чын захшавма.
1: Алания ФМ. Реклама.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: При первой встрече мы обычно слышим:
4: «Ой, как болит колено!»
5: «Не могу разогнуться!»
3: А вот что мы слышим в конце лечения:
6: «Спасибо, доктор!»
3: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
9: Для тебя, для нас.

0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас попахнет! По-настоящему попахнет!
0: Государственная телерадиокомпания «Аланья» в сердце моем.
4: Как его имя зазвучало в эфире радио? Вячеслав Самодуров не думал и не знал, что музыка в стиле шансон эхом откликнется в сердцах слушателей национального радио. Но присущие осетинам понятия «дружба» и «взаимовыручка» сделали свое дело. Песня «Два друга» стала бить рекорды по музыкальным заявкам, занимать лидирующие позиции хит-парадов. До этого момента певца знали лишь в узких кругах. Теперь же о нем желают знать больше. И каково же удивление слушателей, когда узнают, что Вячеслав Самодуров понимает и говорит на осетинском языке. Так и сделала одна песня его своим парнем. А государственная телерадиокомпания «Аланья» навсегда осталась в его сердце.
5: «Аланья» для меня часть жизни. С детства помню, как ждали вечером местные программы, по радио слушали спектакли, концерты. Тогда я и не думал о том, что когда-нибудь и мое имя зазвучит в эфире. Но однажды это случилось. Я познакомился с известным музыкантом Аркадием Царионти. Я тоже пел, интересовался музыкой, хотел работать над собой. Моя песня «Два друга» очень ему понравилась. Он сказал: «Это будет хит, тебя узнают, твое имя запомнят». Так и случилось. На радио она, как говорят, залетела, а меня и вправду стали узнавать. Вот так едешь в машине, а с приемника ведущий говорит: «А теперь Вячеслав Самодуров. Какая же дорога без его песни?» Конечно, было очень приятно. Время, жизнь, дела, многое поменялось, а эти мгновения не забываются. Хоть почти 20 лет прошло. И так приятно, что песня до сих пор звучит. Вот вкратце о моей минуте славы. Я поздравляю телерадиокомпанию с юбилеем, успехов, процветания, благодарного зрителя и слушателя. Ваш Вячеслав Самодуров.
0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас попахнет! По-настоящему попахнет!
0: Государственная телерадиокомпания «Аланья» в сердце моем.

сила века. Может так, а может и не зря. Встретились два разных человека. Может так, а может и не зря. Встретились два разных человека.

земля. По оси до следующего века. Может так, а может и не зря. Встретились два разных человека. Может так, а может и не зря.

из искры затерплет огонек, вынося в безудержное пламя. Сколько

0: а может и не зря. Встретились два разных человека, может так, а может и не зря. Встретились два разных человека.
1: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
5: Радио Алания. Первое. Национальное.

Маваржан ирштонадым, ыждан пержаты урызмак. Тын глажым марай гурам башта, мау лавар кэным мажара, кушут радио алан.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Радио Алания. Хорошо забытое старое. У нас звучит по-новому.

0: зауджы қауы ныртаккау афтташ шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Алания – это имя, это история.

0: Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на ВСДТ.

0: Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
1: Это мой город.
2: А знаете ли вы, что во Владикавказе красные дубы считаются живыми символами героизма? В рамках акции, приуроченных ко Дню Победы, по городу высаживаются тысячи саженцев красного дуба. Один из старейших дубов украшает Площадь Свободы. Его посадила первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Это знаковое событие произошло в 1966 году во время ее визита в нашу столицу. Терешкова принимала участие в первом съезде женщин. Тогда же она участвовала в посадке елей в сквере по улице Горького, где ранее было расположено здание Дома радио. Валентине Терешковой преподнесли в подарок национальный осетинский костюм. В придачу она попросила рецепт приготовления осетинских пирогов.
1: Это мой город.
3: Женархам был-то. Байкушут Игорь Дзыбоев, ама ахшар апарина жарагма. Нахи город это хай. Подпевать кана, штала Наталья Ветлицкая.

0: Жынаргъым бæлты, жарык фæси.
1: Важнейшее из искусств то, которое дарит настроение. Радио Алания. Музыка твоего настроения.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дугун фарыштам майвун, ирыштону хождар жарак кэнчита балавар канзышты. Аламаты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 тысяч рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
9: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Мафадефет галавты мамул шамаджифорт, райгурд валладжирам инфараша давдамажа. Куба комул, вот афт клаши школа каштвасы ма колхожи кушам радитта. Фарашты ма шазаж задай, черчешты бабусай ма бинонта шкоттой. Райгурцан арталапуй ама чыжг. Арвы сафау, райкушт хашты хабар. Мамул одма вот колхож бригадир ама хаштма навахтой. И фажи гонбон, саппорды кагамажи фадиш расыд. Нема сардону колбасах, что и амала гирма баршин сжага. Афадыфад, я бинонта рымбарт котта, ама сахохма, цамадма фалашта. Я хадак фаштама раждах. Город Карон, ардону донан ирахиш фаршаштар корт фашивадал шымбалд. Кадонай бажитта, алла гир ахштар сад нема сактай. Ус фашивадима араж завджикавма. Автор айдитта я хаштон балс. Фиштагай, пехотай, и в шахар и ней фашташари баргангай бахатцай Австрима, Венама. Умай рьефта валахи же бондар. Халам амулан, ама бира ем хаштунтан, шахашт на мафаси. Арваштар садышта манжурима, япой наг империалистима хасамма. Японии капитуляции кубавшта, вод мамулдар яхазар шарта. Арафтад, ярайгурам баштам мин фарашада саппор ахшажа мажарайдайма. Фасар дважжау, халадархсар. Я удрын садца парам мая мин фараша да навозашта мажа. Бира хаштун хабарта фекашто ма фады фадай. Чины джифагашта. Сафадракан такот та жнаг ама сакайма туда дамал. А бундар маса ма жардул даран ама са фирохканан най. Куднай фирохканан саво жаварх бафашта на адам шарибар зинат ама валахи зинаду тахай.
2: Моя родина. Моя история. Эльхотово. Населенный пункт воинской доблести.
3: Все, кто приезжает в Эльхотово, спрашивают, а правда, что здесь фашистов остановили?
4: Эльхотово – героическое место. Здесь жил мой дед. Отставил село, и я буду.
5: Въезжаешь в Эльхотово, смотришь на эту гранитную стену, и все без слов понятно.
6: Мой прадед бросил учебу, забыл про планы и сбежал в лес к партизанам. Он очень храбрый был.
7: Бабушка рассказывала, что героизм эльхотовцев передался остальным солдатам. На всех фронтах увереннее и смелее пошли атаки.
8: И воинская доблесть, и непоколебимая храбрость, несломленная воля, память, которая из поколения в поколение передается. Эльхотово живет и помнит.
9: Я горжусь, что живу в Эльхотово.
2: Ожесточенные бои у эльхотовских ворот дали понять врагу. План Эдельвейс потерпел неудачу. Противник отступил. Слава героям!
10: От Советского информбюро.
11: У села Яковлево на Орловско-Курской дуге немецкие танки дважды атаковали огневые позиции 5-й противотанковой батареи, возглавляемой старшим лейтенантом Алиханом Гагаевым. Каждый раз фашисты откатывались назад, не выдержав артиллерийского огня прямой наводкой. После третьей атаки все орудия были выведены из строя и батарея была окружена. Но расчеты наших противотанковых пушек до конца выполнили свой солдатский долг. За день боя артиллеристы и минометчики уничтожили и подбили 31 танк противника. Из них 3 поджег командир батареи Алихан Гакаев. Когда подоспела помощь, оставшиеся в живых батарейцы во главе с командиром Гакаевым продолжали отбиваться от наседавших гитлеровцев. Отважный артиллерист был смертельно ранен. Приказом Верховного Совета от 6 мая 1945 года старшему лейтенанту Алихану Гакаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

0: верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
3: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
4: Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.
0: Государственная телерадиокомпания «Алла».

0: зауджы кауныр таккау таш-таш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Алания». Первое.

0: ведь он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Для тебя, для нас –

0: как ты мне нравишься. Хуяние FM. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушинка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун и рештону хождар жарат кончита балавар канзышты. Аламат жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что жинарх амаваржон. Анкалмавам кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: При первой встрече мы обычно слышим:
6: «Ой, как болит колено!»
7: «Не могу разогнуться!»
5: А вот что мы слышим в конце лечения:
8: «Спасибо, доктор!»
5: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Радио Алания 104.5 FM.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Радио Алания. Первое национальное.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
2: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» — только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алания FM. Телефон рекламной службы 55-15-55.
7: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами вся Осетия. 95 лет радио.
8: Говорит Владикавказ. Работает радио «Северная Осетия».
7: 65 лет телевидению.
9: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
7: 60 лет кино.
10: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
7: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
11: Конец 90-х. Новый виток в радиовещании. Рост и популярность FM-станций. В 2004-м появляется радио «Алания». Его могут слушать жители всей республики. Музыкальные тренды задают местные исполнители. Открываются новые имена. А некоторые певцы и музыканты впервые знакомятся с телерадиокомпанией «Алания». Попадают на съемочные площадки в радиостудию ГТРК. Видят процессы, становятся их участниками. Певица Эльза Рамонова. Яркая, незаурядная, необыкновенно стильная. Девушка, конечно же, мечтает о славе. Как оказалось, двери в мир творчества перед ней распахнула телерадиокомпания «Алания». Однажды с радиоэфира зазвучала песня «Желтая луна». Зазвучала оглушительно и надолго.
12: Первый раз я попала на телевидение не как певица, а как хорошая невестка. В то время про нашу семью программа «Фарн Хаббарта» снимали передачу «Как снохи живут дружно в большой семье». А вот уже в качестве певицы я попала на телевидение «Алания», когда принимала участие в музыкальном фестивале «Теплые звезды», который организовал Аркадий Церионти. Тогда телекомпания «Алания» занималась съемками этого фестиваля. И вот тогда и родилась песня «Желтая луна», которую многие полюбили. И очень приятно было слышать ее на радио «Алания». И особенно приятно, что и по сей день песня «Желтая луна» звучит в эфирах. Спасибо большое, очень приятно. Дорогие радиослушатели, хочу вам пожелать от всего сердца крепкого здоровья, мира и добра. Всегда с вами ваша Эльза.
7: 95 лет радио.
8: Говорит Владикавказ. Работает радио «Северная Осетия».
7: 65 лет телевидению.
9: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
7: 60 лет
0: Кино.
10: Сейчас побахнет! По-настоящему побахнет!
7: Государственная телерадиокомпания «Алания. В сердце моем».

Ишкума ма варжон, дау фенын куфанда. Асы дидин жытам, канзынан ма фанда.

0: Шаку сынында. Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
3: Радио «Алания». Ваши лучшие воспоминания звучат в наших песнях.

0: заўджы қауы нұртаққау нудаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.ру.

Спонсор часа ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP Bank. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Жынархым былта, ахшыж гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн атчын, удэн ахшыж гун жарчыта, вавашум кинунавта ама спектакль тэун, архашсышта мышинакты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая в 18.30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашам.
3: Категория 6+.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886 72 76 83 75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: завжы қауынырта қауу дуын шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Великая Отечественная война не прошла мимо фамилии Ходоновых. С нашей фамилией многие были на фронте. Одним из них был мой дедушка Ходонов Тазарет Дзигоевич, который 28 лет в 41 году был призван Кировским районным военкоматом города Орджоникидзе, 18-й запасной армейский полк, который был сформирован и отправлен на оборону Сталинграда. Все то, что я знаю о том, как мой дедушка служил и воевал, это только со слов моей мамы. Это единственный человек, с кем он делился и кому вообще рассказывал про войну. Из этих воспоминаний я знаю только то, что в Сталинграде им приходилось очень тяжело. Проблема с доставкой питания, боекомплектов. И доходило до того, что им приходилось в окопах ловить и есть крыс, чтобы выжить. К сожалению, это привело у моего дедушки к пропадению желудка в состоянии, которое можно назвать, наверное, клинической смертью. Он был доставлен в полевой лазарет. И через какое-то время его посчитали, что он уже не живой. Хотели похоронить в братской могиле. И в этом лазарете был его друг, военный фельдшер. К сожалению, фамилии не знаю. Когда дедушку вынесли уже с лазарета, который к нему нагнулся, хотел попрощаться, и со словами «и ты уходишь», когда приблизился к его лицу, он почувствовал легкое дыхание и заставил вернуть его в лазарет. Откачали его, он его отправил в госпиталь, и дедушку выходили, и в 44-м году его демобилизовали по состоянию здоровья. Дедушка был награжден медалью за оборону Сталинграда. Также у него была медаль Жукова. И всю жизнь он прожил в селении Чикала. Работал сторожем в пионерлагере ИРАВ. Самые теплые воспоминания из моего детства – это то, как мы с ним ездили на сенокос, косили сено, ездили в лес, чтобы нарубить орешника. И вообще я хочу сказать, все, что я умею в жизни, все, что могу делать руками, практически всему меня научил мой дедушка.

0: Советского информбюро.
1: Дети с улицы Нахимовской в городе Севастополь отметят Новый год с елкой. Прямо в центре города елку детям сбросила с самолета летчик-истребитель «Элита Даурова». Это стало известно благодаря записке, которую она прикрепила к елке. В ней написано: «Дорогие севастопольцы, это вам небольшой подарок к Новому году от летчицы Элиты Дауровой. Желаю вам скорой победы над врагом. Будьте до конца мужественны». Командованию советской армии стало известно, что Элита Даурова, окруженная вражескими самолетами, вынуждена была свернуть с маршрута и посадить самолет в глубине леса. Там же ею была обнаружена одна единственная, не сгоревшая от пожара, елка. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

0: Никто не забыт, и ничто не забыто. Никто не забыт, и ничто не забыто.
1: Моя родина, моя история. Гизель, населенный пункт воинской доблести.
2: Сотни бойцов Красной Армии полегли здесь. Именно в Гизеле враг был остановлен. Но какой ценой?
3: Вот так, как мы сейчас готовились к экзаменам, а война план нарушила. Молодежь Гизели встала на защиту Родины.
4: Моя прабабушка сама родом не из Гизели. Попала сюда медсестрой. Скольким жизнь спасла. И дедушке. Так и осталась. Она с мамой моей ходила всегда на братскую могилу. Говорила, там все наши. Я тоже буду врачом.
5: Мой прадедушка с Барбашовым вместе воевал. Он его лично знал, и они вместе стояли за Гизель. Я всегда с гордостью говорю, что в Гизеле живу.
1: Бои у селения Гизель – свидетельство высокого мужества, отваги и героизма. В ноябре 42-го именно здесь было остановлено наступление немецких войск на Северном Кавказе. Слава героям!

0: Нана, да кондар цкарм выю.
1: Мадыд зылхур. Уй армаштар тыкарм нау. Уй к онай кармун, к онай.

Уалчидыр, я бусмадан фалман хур, амада сарды макай жардашат. Дышкай жарда куашат дайма пабу, дахи жарда дар афажзан уат.

0: зауджы қауыныр тәкәу дұвын юшахат.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Сон, сколько будет он, сказка или бред, но я так мечтал об этом. О тебе мне нашептали звезды, и в первый раз я понял все серьезно. Я не знал, что где-то на земле я встречу ту, что мне снилось, кем сердце твое.

0: зауджы қауы нұртаккау дуын дуа шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

азы жылдаг бон, дуа кэштэрэн баю шафандон. Сэйбэрс хиуатта, сэйбэрс хоржадам арбам брда бон. Чынзахшы вафарн арфа гондвайе эштыр хосавай. Сымалауады рэшшухтар сарды еронагдавай.

Истер тыкат, аман намыш сарант, сагдама жаржыта ирыл тахант, звартана каждартан амонт хашант.

0: Зауджы қауыныр таққау Доуын Арташа хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

дӕрг, мӕсӕрдӕн дур, мӕрыстуд мӕрагӕй дӕр гал кӕсы хур, изӕрмил тӕ сӕстӕтыл, уайы дӕ хӕс,

жулица горцев, героев, ветеранов, молодежь. Как осетинский щин танцуют гордо, и песни Родины ты с ними запоешь.

0: шанайхо.
1: Зауджыка унырттаккау амбиш ахшав.
2: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
3: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Музыка омоважен зинадыште фажен хота. Усы хоте дищак дырны адуней. Амаша жардыты сыны зухтыр шмахиму уй жанаргым бұлтты. Уй уй ешерак дырны шанналды қаты зәлінен. Вовгы уй афты кейу. Умын уақыда гавдишан узыштут зәліне мүкі қушат отты.

Радио Алания. Владикавказ 104 и 5 FM. Моздок 106 и 5 FM. Мизор 102 и 6 FM. Эльхотова 101 и 5 FM. Радио Алания в каждом доме.

Там шваргом дуар бахка той шариутай. Да фишта гавшат, день джижон хаштом-то. Де намощен на шатонтай шаиуда. А нушон арты шфалтарга

Радио Алания. Владикавказ. 104 и 5 FM. Моздок. 106 и 5 FM. Мизор. 102 и 6 FM. Эльхотова. 101 и 5 FM. Радио Алания. В каждом доме.

фэндыр ма фэндыр, дэ зивэг на жонэш. Арсу ма ма кэбэш ма вар жонау дэ. Фэшур та ма жэнтэ, о раждах ма синтэ. Ма вар жон сахтэ тэмма, кушэн фэндэ.

0: волне 104.5.
1: Твоя музыка. Твое настроение. Твое радио. FM Аланья.

0: Это мой город.
1: А знаете ли вы, что первые карусели во Владикавказе появились еще в 30-е годы 19-го столетия? Это были, конечно же, простые деревянные качели-лодочки и круглые качели, но пользовались они большим спросом у горожан, особенно у молодежи. Ни одно свидание не обходилось без прогулки в ту часть Центрального парка, где они были установлены. Если разобрать сегодня старые семейные фотографии, момент неописуемой радости, запечатленной на фотопленке, обязательно найдется. Среди развлечений были зимние горки и каток. А вот новый комплекс аттракционов появился в 1961 году. Это уже были более экстремальные развлечения. Тогда же появилась в парке комната смеха. В 1982 году горожане радовались чудо-колесу. Поднявшись от земли на 28 метров, можно было любоваться окрестностями города. Аттракцион был изготовлен в городе Ейск и прослужил владикавказцам 28 лет. Срок службы такого аттракциона, согласно паспорту завода-изготовителя, должен составлять всего 10 лет. Наше колесо обозрения переработало его почти в 3 раза. Новость о демонтаже колеса обозрения горожан тогда, конечно, огорчило. Но власти пообещали, что в скором времени город украсит новое, современное колесо обозрения. Надо сказать, что слово сдержали.
0: Это мой город.

0: худы кизгай, Хуцави дзурдэй кувай сэмен кай, Уотама фанды.
1: Зардити соусварст, Сухераст зурде, Цэштити фиэнгаст, Насоса гроде.